вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что...

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

0: Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
5: Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что...

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
0: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат,
6: мамочке нужно ее оружие.
0: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра в дерзком экшн-триллере «Натиск». Категория 18+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 13. Ветер южный до 6 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца сентября.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: вас будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Алоха, малоуха, ди народ. Если твой кофе сегодня нуждается в кофе, чтобы тебя штырить, срочно переключайся на наш двойной эспрессо-шоу.
1: Разбудильники. Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. У меня к тебе такой вопрос. Какие ассоциации со словом «массаж» возникают у себя?
0: О, но самый-самый приятный.
1: Расплылся, да?
0: Конечно. Я сейчас сильно нуждаюсь вообще.
1: Ну, то есть расслабление, да, наслаждение, что-то
0: конечно,
1: в этом роде.
0: Конечно, наяриваю вообще там спину, там, то есть...
1: А теперь ожидание реальности. Вчера записалась на массаж, думала, ну, расслаблюсь после трудовой недельки. А это был лимфодренажный вкупе с лимфодренажный вкупе с антицеллюлитным. Это так больно, что просто у меня болит сейчас каждая клеточка моего тела.
0: Погоди, если там слово «дренаж» звучит, тебя что, чем-то высосали или что? Не понял.
1: Нет, лимфу разгоняют хорошенько. В общем, было жутко больно, но, судя по всему, очень важно. Мне каждую просто клеточку размяли. Но самое удивительное, работали мы на контрасте. Мне было невероятно больно, мастер сильно старался, а на фоне у них играла расслабляющая музыка с такими, знаешь, фразами, заранее записанными, как мантры, как установки.
0: Я
1: расслабляюсь.
0: На йоганутом, да?
1: И мир улыбается мне. У меня я ружуко. Корчу рожи от боли.
0: А он тебя
1: момент.
0: Наказывает, да?
1: Да.
0: Накажись, или я тебя накажу.
1: Девчонки. Ну,
0: слушай, а твои лимфы как раз были против, по всей видимости.
1: Это пока, сейчас мы их как раз гоним.
0: Да? Я понял, но это сеанс, как я понимаю, 10 дней, да? Понятно?
1: Почему сеанс? Один сеанс был. Но дальше я еще пойду.
0: Точнее, курс. Ну, то есть полный букет, окей.
1: К тому, что девчонки, которые записались на антицеллюлитный, держитесь.
0: Я понял. А парням как раз и не надо. Окей, я понял. Ну ладно, парни поняли, что-то на девчачьем сегодня нас порадовал, да?
1: Да, ну и парни, и девчонок мы ждем в группе ВКонтакте под последним постом. Пишите, как зовут, где живете и кого хотите разбудить. Мы готовы устроить пробушку.
0: Даже если у тебя сейчас происходит дренажный там как-то...
1: Лимфодренаж.
0: А, лимфодренажный целлюлитик, да? Так, я понял. Так что присоединяйся. Через одну песню начнем пробушку. Это шоу раз.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Получили заявки на пробушку, группу ВКонтакте под последним постом видим и в наших мессенджерах.
2: Оу, oh, yeah. Так, смотри, кто проснулся уже с утра пораньше. Это Ксения. Доброе утро, Катя и Саймон. Она пишет, я сегодня не выспалась. Ну, видишь, наше слово уже в народ дал.
1: А я даже стала его забывать.
2: Мы все не выспалась сегодня. Она пишет дальше, разбудите, пожалуйста, Ксению из Новосибирска. Она просила себе. Соседи полночи не давали спать. Вау! Но...
1: Интересная причина.
2: Может, через 9 месяцев они миру порадуют?
1: Может быть, караоке пели.
2: А, ну я сомневаюсь.
1: И что, будем?
2: Поехали. А, вот что соседи пели ночи, да? Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Соседи зажгли! Come on, come on, yeah! All right, all right! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Come on, come on!
1: Доброе утро, у нас в Барнауле дождь. Разбудить моего князя. Он не любит такую погоду. Его ягодка очень любит.
2: А, понял. Это сезон ягодок, ягодков или как-то?
1: А сейчас сезон ягод, не знаю.
2: Ягод, а, не ягодков, да? Окей. Поехали. Ну, сейчас я знаю, что кабачки еще идут и арбузы, да?
1: Еще, да, конечно.
2: А, окей.
1: Кабачок надо.

0: супругу Катю, для того, чтобы у нее было прекрасное настроение.
1: Привет вам, разбудите меня. Я с ночной смены еду домой. Город Муром, Алексей.
0: Вау, вообще, Муром мы все едины, да?
1: Угу.
0: Окей, let's go!

0: Мария. Она состоялась в эфире Радио ДФМ. Дальше игра и телефон прямого эфира +7 495 956 101.2. Звони, забери подарок от Радио ДФМ.
1: О, ну что ж, а еще разок повторишь.
0: +7 495 956 101.2.
1: О, закрепили. Теперь запомни, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Включи.

0: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования «Трайд рынковых платежей» от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Ябадабаду, бонжур, абажур, ди галактика. Здесь каждый борщ находит свою сметану. И это мечмекерская часть шоу
1: «Разбудильники».
2: У микрофона сваха семи королевств Катя Бардрова.
1: Главный сват страны диджей Саймон.
2: Начинается присобачивание пар. В эфире игра «На паре».
1: Играть будем совместно с Егором из Санкт-Петербурга. Егор, привет.
2: Hello, Егор!
1: Не слышим нашего парня.
2: Так, Егор.
1: Ждем. Вообще, у Егора была просьба не просто принять участие в игре на паре, но еще и разбудить его дочку Алису. Видишь, не справляется с отцовскими задачами, и на нас переваливает эту ответственность.
2: То есть он на пробушку не успел попасть,
1: но судя по всему.
2: А запомните наш номер, кто хочет поиграть, пока Егор дозванивается.
1: +7 495 956 101 2. Звоните, у нас игра на паре, будем подбирать пару всему, чему угодно. Это и предметы, это и реальные люди, и звезды. Кажется, игрок найден. Алло, привет, как тебя зовут?
3: Алло, здравствуйте.
2: О, леди, как тебя зовут?
3: Дарья.
2: Дарья, дарит счастье.
1: Из какого города, Даш?
3: Казань.
2: О, Казань на связи. Я тебе уже говорил, да, что Казань, там в Казани пишется с мягким знаком в конце.
1: Казань.
2: А, наоборот, без мягкого знака.
1: Да, что-то такое.
2: Да, в русском, по-моему, с мягким знаком.
1: Ну что, да. Ну что, врываемся в игру на паре. Даш, задание очень простое. Мы тебе слово, ты нам пару к этому слову находишь. Нужно найти 5 пар. Готова?
3: Ага, да.
1: Поехали.
2: Удачи. Бархатные тяги.
1: Бархатные тяги.
3: Пару слов, так, подождите.
2: А ты вообще знаешь, что это такое бархатные тяги? Слышала?
3: Да. Подождите.
2: Если найти

0: задание выполнено, Даша, а значит, ты побеждаешь в игре на паре и забираешь подарок от Радио DFM.
1: Ну что же, передай привет, кому тебе больше нравится. У тебя есть ровно 8 секунд.
2: Передаю привет всему городу Казань, а также родному городу, городу Чайковский.
1: Mm-hmm. Чайковский?
2: Родным, Чайковский, Пермский край.
1: Прикольно, красиво как.
0: Казань, Чайковский. Включите тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, сижу и балдею от фразы «языком чесать».
3: What?
2: А дальше что? Языком пылесосить и мыть окна.
1: Реклама на
4: Дифа. Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
8: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55 03 21.

0: Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ задает вопрос: а судьи кто? И на него же отвечает: мы все вместе будем выносить вердикт в рубрике «Копипаст». Слушаем популярный хит и пытаемся понять, автор создал его с нуля или стырил, а, как правильно говорить, вдохновился.
3: Или слегка заимствовал, да?
2: Заимствовал, действительно.
3: Ну что, сегодня в «Копипасте» дело Дана Саммер против Канье Уэст.
2: Вау! Актуалочка.
3: Excuse me?
2: Актуально.
3: А, актуально.
2: История с Канье Уэстом.
3: А я думал, ты сказала, а кто Алочка?
2: Кто Алочка? Так и говорят.
3: Да?
2: Актуалочка.
3: Прикольно, просветила. Вот ради чего я сегодня проснулся, да вообще? Ну что, семья легендарной певицы подала в суд на Канье, или просто Е, как он в последнее время уже называет.
2: Себя зовет, да.
3: Да. За трек «Good Don't Die» 2024 года рэперу не разрешили использовать сэмпл хита «I Feel Love» 77 года. Но Канье решил лучше попросить прощения, чем разрешения.
2: Mm-hmm.
3: Вот, разрешение, ну, чуть позже, да? И перезаписывал вокал другой певицей. Сейчас оба трека послушаем и потом выносим вердикт. Слушаем сначала Дана Саммер «I Feel Love».

0: Кто смотрел немой боевик «Мотор Сити», запомнить этот трек надолго.
1: Я только планирую.
0: Да? Да, он трек фигурирует, он же даже хит 70-х.
1: Класс.
0: А там действие как раз разворачивается в 70-х.
1: Очень стилевый трек.
0: Ну что, дальше переходим уже к Кани, да? Он тебе же нравится?
1: Я фанатка.
0: О, и на концерт уже собираешься, наверное, да, как ты понимаешь?
1: Нет. А. Ну, что, я не богатая фанатка.
0: А я думал, ты еще не решилась. Ну окей, когда решишься, расскажи. Окей? Слушаем Kanye West, Good Don't Die. Две штуки 24-го года.

0: красиво, однако.
1: Это вокал не оригинала.
0: Нет.
1: Перепетый.
0: Да. Ну, похоже.
1: Хорошо, очень похоже.
0: А как тебе тречок?
1: Такой медитативный.
0: Ну да, вот осенью пахнет, да?
1: Да, не самый популярный, но вайбовый.
0: А, ну ты сейчас поймешь, почему он не популярный-то.
1: Давай, рассказывай.
0: Нет, дальше будет, а сейчас мы перемешку послушаем. То есть, мало ли, но ты как...
1: Если чтобы никаких сомнений,
0: да, а
1: что заимствовано.
0: По голосу я чувствую, что ты его все равно оправдываешь. Ладно, слушаем перемешку. Нашей Насте понравился трек. Ну что ж, Катя, сомнения еще есть?
1: Да никаких. Я думаю, он это и не скрывает, правильно?
0: Он?
1: Да, Канье, что взял.
0: Нет, он же текст поменял, голос, ну, певицу поменял, музыку поменял.
1: То есть он отнекивался до последнего?
0: Нет, в надежде того, что никто не заметит.
1: Упс.
0: Упс.
1: Обнаружено.
0: Да, ладно, ну, отказали, на самом деле, действительно, да, ну, то есть права ему не давали, но он все равно уперто взял. Но смотри, почему этот трек не стал популярным? Перезаписывать вокал – это хорошо, но авторские права все-таки все равно надо получить. Вот, даже если ты не взял оригинальный сэмпл. Сначала разрешение, потом копипаст, да? Вот, и в итоге Good Don't Die удалили со стримингов, сняли с ротации и запретили использовать в будущем вообще.
1: О, вопросики. Да. А как же ты нашел эту версию? Связи?
0: Ну, у меня-то руки-то длинные.
1: Докопался.
0: Да, да, да. Пока можно было, я как бы, загрузил в банк. Вот. Так что на грядущем концерте Канье этот трек ты не услышишь, Кат.
1: Только в нашем эфире.
0: Обращайтесь.
1: Спасибо, Сай, было любопытно.
0: Да уж. Зиба-зиба.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у офицера.

0: Модель Хончи Дечестри в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
13: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
16: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
18: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Welcome в рубрику ABC-дишка. Здесь мы разучиваем выражения или отдельные слова на уличном английском. Преподаватель диджей Саймон.
2: Да, что-то на уличном, короче. Короче. Ну, а если хочешь прокачать английский сленг без учебника, скучного препода и чувства вины, ну, загляни ко мне в мессенджер DJ MC Саймон. А теперь домашка. Катя, помнишь, что такое LARP?
1: LARP. Да. Я даже помню, что есть глагол ЛАРПиться.
2: ЛАРПИТ. А ЛАРПиться, ты на сходу придумала ЛАРПиться.
1: А, сегодня? Да. Серьезно?
2: Я только ЛАРПит слышал.
1: Ну, вообще, ЛАРП — это позерство.
2: Да. Когда человек выдает себя, да?
1: За другого. Более успешного, богатого, еще какого-нибудь.
2: Да. Ну что ж, а теперь свежий сленг, тоже настолько популярный, что и русифицировали. Слей.
1: Слей?
2: Слей.
1: Слей?
2: Вот по-английски S-L-A-Y, а по-русски S-L, электричка и краткая. Слей.
1: Слей.
2: Да, не слышала?
1: Что бы это могло значить? Не-а.
2: Как бы тебе подсказывать?
1: Слить кого-то.
2: А ты лучше у меня спрашивай, я...
1: Ну, спрашиваю, это значит слить кого-то?
2: Нет, слей — это не слить.
1: Это слей — это play...
2: Слей — это не play, но рифмуется, да, но не play.
1: Ты понял, что у меня очень дурацкие наводящие вопросы.
2: Вопрос дурацких не бывает, как моя мама говорит.
1: Хорошо, это существительное или глагол?
2: Это, кстати, и может быть и так, и так. Ты очень хороший вопрос задала.
1: Да, и так, и так.
2: Да, очень гибкое слово. Это, причем и может быть и прилагательное, существительное, вообще.
1: В отношении людей это использует термин?
2: Да, абсолютно. Людей, вещь, события.
1: Я могу сказать тебе, ты слей?
2: Это просто будет круто!
1: Да!
2: Да! Но, скажем так, у тебя очки вообще настоящий слей.
1: А, это то есть какой-то стиль?
2: И в том числе слей. Это теперь так модно называть все, что является крутым. Слей — это круто. То есть это блистать, это выглядит шикарно, это разнести, это сделать, короче, сделать что-то очень круто, это слей.
1: А теперь в контексте предложение, в котором я могу это использовать.
2: То есть это очень универсальное слово, как я уже говорил, да, что это, оно может быть и глаголом, существительным, прилагательным, и даже отдельным восклицанием.
1: Слей!
2: Во, правильно понимаешь, да. То есть, допустим, you slay. Ты разносишь, ты красотка, огонь. He slays at basketball. Это значит, он очень круто играет в баскетбол. That's a slay. Вот это уровень, это просто разрыв. И твой наряд сегодня, твои очки, настоящий слей. Это значит...
1: Разнесли.
2: Вообще помылась, вырядилась, вообще нафуфирилась, понимаешь?
1: Да, значит, мы можем обратиться к слушателям радио ДФМ.
2: Наш динарод просто слей.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 13. Ветер южный до 6 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: DFM. Роллы в пиццафабрике теперь стоят так мало, что это почти неприлично. Конкуренты в растерянности, а ты просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на пиццафабрика.рф и заказывай.
4: Оймал, Волга, Оружное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
6: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
7: Автозапчасти для иномарок в «Экзит». Пошехонское шоссе, 8А.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
11: Акция действует до конца сентября.
12: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудилники на радио DFM. Бррр, бум, шакалака, бонжорно, попкорно, D-people. Если твое лицо, как и мое с утра, выглядит как оригами, не паникуй. Мы разгладим, разбудим и добудем тебя в шоу «Разбудилники».
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа-ауа-еа.
1: Ну, ты вообще это видел, эту прекрасность. В Москве солнце с самого утра, очень тепло. И это самый теплый день на неделе, говорят синоптики, потом уже будет только холодать.
0: Прекрасно. То есть это последний день бабьего лета, да?
1: Бабьего лета, все верно. Ну, нормальный человек, и что будет делать в такую прекрасную погоду? Пойдет гулять.
0: Ну, я иду лесом, если что. Да.
1: А тревожник будет мыть окна.
0: Окна.
1: И у меня сегодня дилемма. Реально забить на все, пойти прогуляться финальным теплым днем. Или, пока есть такая возможность и погода классная, вымыть окна перед сезоном.
0: Ты сейчас шутишь?
1: Нет, абсолютно.
0: А для чего вообще существуют роботы-то? Ты же робот же купила, чтобы мыть окна.
1: За ним следить нужно. Там труда практически столько же, сколько ты сам будешь мыть. Роботы пока,
0: мне кажется,
1: вот
0: мне кажется, пункт назначения сегодня лес.
1: А что, если пойти гулять с роботом? Объединить.
0: Это из той области, как кто там наш слушатель звонил и рассказывал про мужика, который выгуливал
1: фанерную
0: собаку. Вот для меня это до сих пор полный парадокс.
1: По какой? А с другой стороны, мы недавно были с тобой на свадьбе и фоткались с фанерными женихом и невестой. Был такой.
0: В этом плане. То есть сначала выгуливай фанерную собаку, а потом купи настоящую.
1: Да, да, что-то в этом роде.
0: Ты знаешь, вот с этого дня я до сих пор ищу таких собак. Я еще не встречал на улицах Москвы, но еще предстоит.
1: Ребята, особенно девчонки, если все-таки дилемма вот это стоит, пойти гулять в классную погоду или мыть окна, я с вами.
0: А вы ко мне идите в лес. Вот там вообще покой, вообще прямо дауншифтинг полный.
1: Ага. Ну. А всем остальным предлагают отправляться в группу ВКонтакте. Под последним постом можно заказать себе пробушку. Или близким. Как зовут, где живешь, кого будем будить. В наших мессенджерах делай то же самое.
0: Кат, развернись, посмотри в окно. Солнце ушло, как только начало рассказывать.
1: Может быть, это знак? Пойдешь мыть окна, я уйду от тебя.
0: Это шоу «Разбудилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мэри Окуланджа.
1: И мы получили много заявок на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом вижу. Забираю отсюда.
2: Бодро пожаловать к нам в наш мессенджер. Там уже пишет. Вау, вместо имени вообще стоит аватар. Это собака или тигр?
1: Фанерный или настоящий?
2: Этот раз не настоящий. Ой, а ты еще, джентльмен, не смотрела второй сезон?
1: Нет.
2: Там сцена с тигром.
1: Не спойлерим.
2: Да, хорошо. Ну что ж, будь здоров, кто там чихнул на студии. Будь здорова, Настя. Так, наш линейный продюсер. Так, доброе утро, Сай и Екатерина, пишет тигр. Разбудите, пожалуйста, всю Самару. Мне на работу, а я не сплю. А город спит. Вот Элеонора ее зовут. А, тигрица. Nice lady.
1: Ну, давай будить.
2: Но надо сначала мне трек-то и найти.
1: Подходящий ты какой-то. Уникальный.
2: Ладно, ну пусть будет такой. Да, я просто думал, ну, помнишь, про львицу был трек? Вирусный. А там львица, а здесь тигрица.

0: Юля, желаю всем доброго утра. Севастополь на связи. Разбудите мою дочку Дариночку и передайте привет мужу Андрею. Как всегда, просыпаемся только под вас. Любим бесконечно.
1: О, зиба-зиба вам. Мы тоже вас любим. Вас люблю всех.

0: Тебе такой ремикс.
1: Фестивальная работа.
0: Вообще, да? Ну что ж, пишет этот раз уже не тигрица, а Желтякова Елена.
1: Угу.
0: Есть такая фамилия, да?
1: Наверное.
0: Теперь есть. Доброе утро, Саймон и Катя. Она пишет у нас в мессенджере. Разбудите молодежную столицу России. Город Смоленск. Оказывается, да, есть такой статус у этого города. И девочку Леру, которая едет в гимназию и очень не хочет на русский и литературу.
1: Мы тебя понимаем. Особенно Саймон. Привет, будите Краснодар. Алису везу к стоматологу, нужна поддержка. Саймон, чик-чик-бум, пишет Алексей.
0: Оу, чик-чик-бум. Включи тусовку. От души, сейчас просыпаемся.

0: нас гимназия и стоматология.
1: А впереди игра, плюс ко всему. Плюс 7-495-956-1012. Телефон прямого эфира. Звони, поиграй, забери подарок от Радио ДФМ. Повторим?
0: Да пока я мысленно побывал в гимназии на русский язык, я забыл, что ты сказала.
1: Плюс 7-495-956-101.2.
0: А, вот так вот. Ну что ж, динарод, динародиссимо. Это шоу «Разбудильники». Поэтому включи тусовку.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Теперь

0: бизнесу быть.
1: .банк. АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Ой, это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы за покупку любых товаров на АЗС «Татнефть». Совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
5: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: «Волга». Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер.
2: Ауа, микрофон чек, 1-2-1-2, олла парабола, диту совка. Мы сделаем все, чтобы твой четверг не превратился в черт-верг. Это шоу «Разбудилники». Она едет на кофе с присадками из фундука. Катя Бодрова.
3: Напротив меня тот самый Саймон.
2: Сейчас начинается тест живых диктофонов. Дублер.
3: Играть с нами будут... Классные парни. Это Андрей из Орла. Андрюх, привет.
4: Вау. Доброе утро.
2: Привет, Андрей.
3: И Валерий из Краснодара.
2: Валерий!
3: Валер, ты с нами?
4: Доброе утро.
2: Что-то у вас голоса так похожи.
3: Да.
2: Вау. Ну, ты знаешь, как, давай...
3: Как мы будем, ребят, отличать?
2: Как их развернем? Валерий, подай голос, please. Валерий, здесь?
4: Я здесь, да.
2: Отлично. Андрей?
4: На связи.
2: А, у Валерии чуть ниже голос.
3: Вот и запомним.
2: Да. Ты ищи частоты низкие.
3: Хорошо. А пока расскажу правила игры «Дублер». Ребят, мы сейчас вам поставим один звук. Вам, ну, ваша задача его максимально точно или смешно, если хотите, повторить. Делаем это по очереди. Кто справится точнее или смешнее, заберет подарок от «Радио ДФМ». Все понятно?
4: Да.
2: Ну, кстати, у нас Андрей раньше дозвонился, да?
3: Как поэтому... будто бы да.
2: Да, поэтому Андрей начинает.
3: Андрей, слушай внимательно. Ты пока там тренируй язык. Готов повторить?
2: Давай.
4: Можно еще раз?
3: Давай, без проблем. Да это, кажется, начало той самой «Калинки малин».
2: Предбанник.
3: Угу.
2: Давай, Андрей.
4: Можно, да?
2: Да, можно. Молодец. Давай, правильно идешь. Молодец. Чуть-чуть еще дожми. Во!
3: Андрюш, есть ощущение, как будто ты изображаешь звук, когда заводишь старую тачку. Что-то в этом роде.
2: Не, ну я там нотки балалайки слышал в его голосе. Молодец.
3: У Валеры есть шанс.
2: Преодолел себя, молодец.
3: Шанс сделать это круче или смешнее, Валер. Слушай внимательно.
2: Красиво сыграно. А теперь красиво еще запоет сейчас Валерий.
3: Валер, действуй.
4: Ну, начинаем.
2: Да.
3: Ну, вот. Отлично.
2: Ничего
3: ну,
2: себе.
3: Вот это брависсимо, я считаю.
2: Ты случайно не музыкант? Валерий?
4: Нет.
2: Ну,
4: нет,
2: слух. Слух.
4: Хороший.
3: Но язык...
2: Язык хороший, и слух еще лучше, вообще.
3: Это вообще-то повод для хвастовства, согласна, Валер. Кроме того, мы точно определяем тебя победителем, а что делать с Андреем?
2: Нет, не хочу умалять достоинства Андрея. Он тоже, у него чуть повыше частоты.
3: Угу.
2: И балалайка у него, ну, может быть, наверное, чуть постарше балалайка у него.
3: Можно бесконечно смотреть на огонь, на воду и слушать то, как Саймон пытается отдать подарки всем.
2: Не, балалайки у нас сегодня просто суперский, поэтому все получают призы!
3: Поздравляем вас, ребята! Подарки от Радио ДФМ отправляются в Орел Андрею и в Краснодар Валерию.
2: Yeah.
3: Красавцы парни. Ну, еще возможность передать быстро приветы?
2: А, да.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять фразу «Здесь вам не тут»? А тут не здесь, а там, что ли?
1: Реклама на ДФМ.
3: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
3: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш

0: купил G на привлекательных условиях, всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все авторабы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская 55. Телефон 55 66 99. Акция действует до конца сентября.
2: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55 03 21.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98. Акция действует до конца сентября.
4: 100 200 300 400 500 600 700 800 900.
5: 1000 автомобилей и один сайт — marten.ru.
6: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центр 54 54 54.
9: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современная, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580 911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Вазап, акуна матата, ди ребята. Всем жизни с пониженным кортизолом. Это шоу «Разбудильники». Напротив меня наша мем-мадонна Катя Бодрова.
3: Здесь же здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Оу, е, сейчас мемоскоп. Прогнозы, которые палкой разгоняют хандру.
3: Сегодня звезды расскажут, какая ты мысль перед сном.

0: Олег навсегда.
1: Чтобы вы понимали отсылку. Да, какая-то мысль перед сном. Погнали?
2: Да уж, ов нам как.
1: Надо отправить отчет. Мысли о работе не покинут даже в час 0:47.
2: Да, это моя жизнь.
1: Такая пауза.
2: Да, наболела своя проблема. Тельцы.
1: Что завтра приготовить? Вам предстоит решить главный вопрос человечества.
2: Может, что завтра заказать?
1: Или что заказать?
2: Близнецы.
1: Надо было ответить по-другому. Всю ночь перебирать версии удачного ответа в ссоре – это в вашем стиле. Знакомо? Почему хорошая мысль? Мысль приходит только уже постфактум. Как правильно ответить?
2: Знаешь, что стендап-комики учат? Тебе надо готовиться вообще ко всему в жизни, чтобы всегда у тебя получилось. Опыт нужен, понимаешь?
1: Это точно.
2: Так, раки.
1: И что же автор имел в виду? Книга, прочитанная перед сном, не даст вам покоя.
2: И песни Кани тоже. Так, львы.
1: Как же хочется влюбиться. Настроение поселить бабочек в животе.
2: Окей. Девы.
1: Где найти деньги? Открыть шиномонтажку или кофейню? Ваш внутренний предприниматель не даст уснуть.
2: Знаешь, что лучше делать?
1: Что?
2: Жарьте круассаны.
1: Жарить круассаны?
2: Да, мне сказали, что...
1: Это прибыльная вещь.
2: Это очень прибыльная вещь. Ваша себестоимость совсем невысокая, а бабло можно косить. Так что жарьте круассаны. Так, скорпиончики.
1: А весы?
2: А мы их все профукали? А, теперь раз профукаем. Весы.
1: Завтра точно сяду на диету. А шаурма, съеденная в кровати за минуту до сна, это не считается.
2: Ой, пища боков. Скорпионы.
1: И как эта муха держится на потолке? Вопросов посерьезнее вам и на работе хватает.
2: Приходишь к начальнику, да? Причина недосыпа и причина опоздания на работу.
1: Муха.
2: Да, муха. То ли приземлилась, или пристоялась. Так, дальше у нас что? Стрельцы.
1: Куда бы улететь в отпуск? Даже если на карте 327 рублей.
2: Угу. Козероги.
1: Prime Era. Неплохой план визуализировать жизнь своей мечты перед сном.
2: Окей.
1: Говорят, работает, кстати.
2: Да? Ну, по этой причине мы и не выспались. Так, водолей.
1: Ты в моих мыслях навсегда. Повторим, пожалуйста, этот гениальный трек.
3: Зима пройдет и в этот года. Ты в моих мыслях навсегда. Мыслях навсегда.
1: В общем, если в голове заел припев вирусного трека, ну, сочувствуем.
2: Ну, слушай, этот выпуск будет в моих мыслях навсегда теперь. Это все, что ли?
1: А рыбки?
2: О, рыбки вы где? Давайте, дорогие.
1: Я точно выключил утюг. Звезды намекают, лучше сразу решить вопрос, который беспокоит.
2: Вместо того, что жарить круассаны, если тебя мучит такой вопрос с утюгом, купи утюг, который сам выключается.
1: Есть такое.
2: И все, будет решено. Теперь змеиносцы. Вы в наших мыслях навсегда.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимур. 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте. Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
15: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
18: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
19: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
20: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что

0: будильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Все как блогер прописал.
3: Бигги-ди-бэнг, бум, пэу, шурум-бурум, димировая паутина. Это антиуныние шоу «Разбудильники». Она знает, что прогрев в интернете не про тачку. Катя Бодрова.
4: Здесь тот самый Саймон.
3: Сейчас рубрика про тех, кто живет не по плану, а по алгоритму. Все, как блогер прописал.
4: Рассказываем то, что мы когда-то слышали от какого-то блогера, эксперта, и обсуждаем это. Есть идея, как повысить твой рейтинг пассажиров такси, Саймон.
3: Ой, наболевшая тема.
4: Напомни, какой у тебя балл.
3: У тебя, ты сначала напомни, сколько у тебя баллов.
4: У меня 5 баллов. Мерси, мерси.
3: А у меня 4,84.
4: Да, если вчера мы ломали голову над тем, что ж такого сделал Саймон, что водитель такси поставил ему низкую оценку, то сегодня найдено решение.
3: Да?
4: Блогеры повально принимают участие в одном челлендже. Обращаются к водителю такси по имени и следят за его реакцией. Снимают как бы на видео, выкладывают в сеть. Сейчас этим занимаются абсолютно все.
3: А я так никогда не делал, кстати.
4: Вот. Сами водители, когда их спрашивают, как им такая идея, говорят, что это очень круто, всегда приятно персонализировать. Не только со стороны водителя в адрес пассажира, но и наоборот.
3: Я даже пойду на шаг дальше.
4: Так, по фамилии будешь называть?
3: Не только фамилия, отчество. Я даже сделай фристайл из его имени.
4: О, рэпчик. Это было бы здорово.
3: Понимаешь, сразу.
4: Но отчество, кстати, в приложении не пишут, насколько я знаю.
3: Нет, там целиком даже чуть не фамилии вообще предков пишут.
4: Да?
3: Да, развернуто полностью, все пишут там, да. То есть даже его ИП, там ты сразу там и данные, все, все есть.
4: ИП или самозанятый.
3: Да, если здесь приезжает Иван, yo, what's up, Иван, вот такой диван здесь, и чик-чик-чик, зачитаю, и прямо...
4: Вот причина, по которой тебе занизили оценку, хватит рэп читать.
3: Я как раз еще ни разу
4: Может
3: не читал.
4: Может быть, человек другой жанр предпочитал.
3: Нет, я не читал, почему. Вот почему мы не занизили. Кать, я прочитаю, посмотрю.
4: Ты не переусердствуй, смотри, а то будет потом 3,8. Нам оно надо.
3: Кать, если 3,8, я просто буду ехать только на своей тачке дальше. Я перестану ехать на такси.
4: Поэтому, ребята, попробуйте и вы сесть в такси, обратиться не просто здрасте, а здрасте, Роман, например.
3: Намасте, драсте.
0: На радио ДФМ.
5: Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
2: Включи разбудильники на радио ДФМ.

Рэп-прогноз на DFM.

0: Так мало, что это почти неприлично. Конкуренты в растерянности, а ты просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на pizzafabrika.rf и заказывай.
1: Оймал, Волга, окружная шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
0: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44.
3: Уйма, 160-18, Володская область, Куракула, Дэпошевонское шоссе, здание 10, помещение 12, ОГРН 124-353, 0116.
4: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55, телефон 55-66-99.
5: Акция действует до конца сентября.
6: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Вам тут

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радио DFM. DFM. В Москве 9 часов. Саймон, Катя, DFM. Будильники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка. Хай-хай, каравай, ди-люди. Если твой утренний девиз: я с утра не туплю, я стратегически зависаю. Зависай с нами и включи тусовку. Это шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. С вирусными треками, ну, которые завирусились в интернете, история такая. Сначала полное отрицание. Кажется, что это, кто это наделал и зачем. А потом раз наткнулся, два наткнулся на этот трек.
0: А на третий раз уже сама уже пустишь видос только под этот трек, да?
1: Именно. Как это работает? Буквально вчера послушали вот эту «Мысаля». Ты в моих «Мысалях» навсегда.
0: Да.
1: И что? Я целый день сегодня уже пою.
0: Вот. А вчера Катя говорит: Сай, что-то у меня сомнения по поводу этого трека.
1: Ну, колхозненько звучит.
0: А я ей говорю: я всегда знал, что я, ну, колхозник. Люблю колхозные треки. Сегодня Катя уже просто: ты в моих «Мысалях» навсегда.
1: Спасибо.
2: Ты в моих мыслях навсегда. Мыслях навсегда.
1: Как это работает?
0: Ну, это называется синдром червяка.
1: Магия какая-то. Радиомагия произойдет и дальше. Что нужно сделать? Оставишь имя, город, просьбу, кого нужно разбудить, и мы устроим этому человеку пробушку в прямом эфире. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, а в наших мессенджерах тоже.
0: Ну что ж, в русском языке появилось новое слово. Не мысль, а мысаля.
1: Мысаля. Говорим правильно.
0: Да, ну что же, ди народ, вы всегда у нас в мыслях. Так что через одну песню начнем пробушку. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы. Диджей Саймон «Черный перец».
1: Мы готовы будить всем тем, кому оно надо. Группа ВКонтакте под последним постом. Видим ваши заявки на пробушку. Имя, город и просьба, кому она отправится.
2: После такой фразы, Катя, это ощущение, как будто мы пробушку продаем. По пробушка надо.
1: Кому нужна пробушка? Горячая кукуруза.
2: Горячая. Только что сварили. Ну что же, действительно, надо пробушку, только что сварили. И этот раз кому отправляем? Это, кажется, Елена, да? Нет, подожди, секунду. Ага, вот телефон, давай просыпайся.
1: Что? Я могу пока зачитать всем нашу пробушку?
2: Давай.
1: Так. Доброе утро. Привет из Бурятии. Ничего себе. Сами на Катя, вы лучшие передачи «Разбудильники». Опять же, передача. Самая моя любимая. Прошу разбудить мою собачку Джека. Уже обед, а он еще спит. Пишет Татьяна.
2: Джек тот, который есть Рассел?
1: Возможно.
2: Джек Рассел. Ну что ж, let's go. One, one and two, and three to the four. Джек, love you.

0: нас в мессенджере пишет Максим. Максим пишет: разбудите, пожалуйста, вашей самой бодрой пробушкой мое желание выйти из дома. Просто прогуляться. Город Москва. Ловим солнце.
1: Москвичи, на сегодня противопоказано сидеть дома. Только на улице проводим самый теплый день на неделе.
0: А кто не в курсе, в студии Катя сидит спиной к окну. Вот. И если сейчас развернуться, ты увидишь то, что Максим хочет. Солнце снова.
1: Солнышко светит.
0: Да, выскочило. Так что, Максим, let's go. Лови.
1: Выходим из дома именно так. И идем гулять.
0: Та-дам-та-дам-та-дам.
1: В штанах. Сегодня можно и в шортиках.
0: Пофигительных. Ой, этот трек хочется послушать в оригинальном варианте, конечно.
1: Но не будем.
0: Да, там не только офигительно, там все еще покрепче.
1: Поздравьте с днем рождения Полину из Тольятти. Просит подруги Юля и Ксюша. Сделаем?
0: Сделаем. Так, и здесь еще тоже есть Евгений. Пишет: привет, поздравьте с повышением мою жену. Ух ты, Ангелину. У нее сегодня первый день в новой должности.
1: Вау.
0: Вау, в новом чехле. Вау, круто. Поздравляем вообще. От всего сердца черного перца и...
1: Успешного успеха тебе от Кати Бодровой.
0: Не, ну ты же корсетная Катя,
1: ну,
0: вообще-то.
1: Иногда, да.
0: Иногда приходит в корсете, да, вот и я...
1: Но не сегодня, Сай.
0: Ну ладно, когда придешь, обязательно сделай контент, да?
1: Да.
0: Корсетная Катя здесь! И что ж, поехали!

0: Горячо!
1: Да, будет громко. Впереди игра «Наушники челлендж». Напомним, что нужно сделать для того, чтобы принять в ней участие. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставляйте любые рандомные слова. Именно их я буду озвучивать в эфире, только сами меня слышать не будет, будет читать по губам. В течение минуты поиграем, на чем слове остановимся, тому отдадим подарок от Радио Диафа.
0: Ну что ж, брат. Братан, сестричка, действуй, ди народ, скоро начнем. Очень шумная игра будет, обещаем, что будет весело. Зиба-зиба за внимание, это шоу. Разбуди.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
3: Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижайтесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо.
1: Горячее, острое и откровенное.
3: Так, надо с кем пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки.
1: Шоу с естественным интеллектом.
3: Знаете, выходишь на балкон, здравствуй, солнце. Ну, вот что-то из этого.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
7: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Чири-чири-бэнг-бэнг, салютики-малютики, ди-человеки, проснись и пой, это антигрустин-шоу, разбудильники, здесь Катя Антигриппинова, Бодрова,
4: и тот самый Саймон,
3: запускаем самый шумный тест на миндальную связь между моими глазами и речевым аппаратом Кати, играем в наушники-челлендж,
4: посмотрим, как сработаются мой рот и твои глаза, спасибо тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом «Вижу» и в наших мессенджерах. Эти слова я буду озвучивать в эфире, вы слышать будете, а вот Саймон нет. Он наденет наушники, будет громко слушать любимую музыку и только по губам будет стараться догадаться, что же я имею в виду. Играем минуту, на чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио ДФМ. Если все готовы,
3: ну,
4: Сай, давай.
3: Я готов, сейчас надену наушники с активным Катя-подавлением.
4: Интересно, какой так. трек ты включишь? Я так полагаю, это будет что-то вроде «Ты в моих мыслях навсегда». А, нет, не угадала. Ребят, поехали.
3: The Funk Soul Brothers.
4: Ассамблея.
3: Уже играем?
4: Ассамблея.
3: Асса.
4: Ассамблея.
3: Асамара.
4: Нет, ассамблея.
3: Асталависта.
4: Ассамблея.
3: Ассемблер.
4: Как
3: Ассемблер. Следующее слово.
4: Балаклава.
3: Что? Как?
4: Балаклава.
3: Катя, чуть пошире ротик. Так.
4: Балаклава.
3: Шабасана.
4: Близко.
3: Следующее слово.
4: А какое еще слово? Грядушка. Грядушка.
3: Якутия.
4: Грядушка.
3: Якутск. Якута.
4: Грядушка.
3: Шакшута.
4: Грядушка.
3: Следующее слово. Блин.
4: Трапеция. Трапеция.
3: Селбезня. Колбаса. Колбасня.
4: Трапеция.
3: Следующее слово.
4: Выхухоль.
3: Фигура.
4: Выхухоль.
3: Фигню. Нет.
4: В жизни не догадается.
3: Пузыри.
4: Выхухоль.
3: Блин! Это что, я хоть ни одно слово не угадал, что ли?
4: Да нет, по-моему... А, реально ни одного.
3: Ну, что за слова сегодня какие-то сложные?
4: А какая-то задача у слушателей, вероятно, была тебя провести на максималках.
3: А что за фигня была под конец, то есть?
4: Выхухоль.
3: А, вы что?
4: Что сложного, Сай?
3: Нет, ну...
4: Выхухоль.
3: Ну, по губам вообще не читается.
4: Согласна.
3: То есть выхухоль как будто ничего не сказала.
4: Ассамблея. Самое первое слово было.
3: Ассемблер, я говорил.
4: Вот ты был близко, ты сказал что-то на аса, а дальше все.
3: Я сказал ассемблер, это, ну, этот язык программирования.
4: А, все равно мимо ассамблеи, это не то. Балаклава.
3: О май гад, не было такого.
4: Например. И тем не менее, последнее это слово, ой, какое, трапеция, да, по-моему? А, выхухоль. Прислала Екатерина Иванова, значит, она побеждает и получает подарок от Радио ДФМ.
3: Да, ее выхухоль меня уложил.
4: Поздравляем, Катя.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему можно,

0: А нельзя просто взять и ложить.
1: Реклама на Дифа. Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
2: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. Белджи. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
5: Да я сам решу, наверное.
4: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
5: Сам решу.
4: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
6: Автомасла «Вэгзиз». Пашихонское шоссе 8А.
7: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
8: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
9: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
10: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
12: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, у рубрики «Мэшапы Саймона» есть своя система. Мы берем текст одной песни, присобачиваем, это важно, к музыке другой песни и получаем новый хит. Интересно, что будет сегодня?
3: Кать, встречный вопрос. Почему в русском языке только присобачивают? Почему не прикошачивают?
2: Да, хороший вопрос.
3: Оставили кушек в покое, да? Ну что ж, сегодня открытка из семейного чата, которая дошла до нашего танцпола. То есть будет мешап про дере. Да, так что happy birthday всем, кто сегодня празднует. И, как говорится, жизнь начинается, как количество, ну, когда количество свечей в твоем торте превышает количество твоих зубов. Ты не слышала такое пословицу?
2: Нет, впервые.
3: Серьезно?
2: Это что-то африканское?
3: Ну, то, что было придумано на ходу.
2: Ага, да. Молодец.
3: Количество лет больше, чем количество зубов во рту. Вот жизнь только начинается. И прямо сейчас Ирина Аллегрова versus Pitbull and Neo. С днем рождения. Give me everything.
2: Я хочу это слышать.
3: Let's go.

0: спелись, напели. Как тебе мешанина?
1: С ума сойти. Ну, во-первых, десятки лет уже песню Ирины Аллегровой «С днем рождения» используют все абсолютно в России на каждый дре молодого или не очень человека.
0: В семейных чатах, да?
1: А теперь эта песня получила второе дыхание, за что спасибо тебе, Сай. Можно еще десятки лет не задумываться о том, что ставить человеку на дре.
0: То есть продлили срок угодности песни.
1: Угодности, именно так. У всех тех, кто сегодня празднует день рождения, вот я считаю, это был подарок от тебя.
0: Да, Дере, сегодня 17 сентября, да? У тебя тоже на календаре то же самое, да? Правильно?
1: Да, мы в одном времени живем вроде.
0: Ну, видишь, какой полезный праздник Дере, да? То есть ученые даже выяснили, что те, у кого больше дней рождения, живут намного дольше остальных.
1: Больше дней рождения, это как?
0: Ну, у кого больше дней рождения, тот и живет дольше остальных. Ты сейчас скажешь...
1: Это ученые выяснили?
0: Выяснили.
1: Это не логика, а ученые?
0: Это не логика.
1: С ума сойти.
0: Так что всем желаю, кто сегодня празднует Дере, чувствовать себя на все 100. И главное, выглядеть на все 20.
1: С днем

0: встаю. Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональное предложение у официального

0: Для модели Honda Edge стоит в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта действительна до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
21: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
22: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
23: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
24: Эргоферон.
25: Мы всей семьей лечимся.
23: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
26: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
27: А дальше тусовка.
28: On DFM.
27: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Ну и гаджет.
2: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И рубрика, в которой Саймон рассказывает, до чего техника дошла.
3: Доползла.
2: Ну и гаджет. Что презентуешь сегодня?
3: Ух ты, Кат, смотри, что у меня сегодня для тебя и для нашего динорода. Шайтан-приблюда, которая не просто записывает, а еще и думает за тебя. Умный диктофон с искусственным интеллектом.
2: Вау.
3: Прикинь вообще.
2: Что же он делает?
3: Так, записывает разговоры до 5 метров.
2: Чего?
3: До 5 метров.
2: Разговоры 5 метров?
3: Нет, не совсем так, ты поняла. То есть диктофон валяется на расстоянии 5 метров, все равно записывает чисто. Вот, что я имел в виду. Дальше, расшифровывает речь и делает транскрибацию. То есть переводит аудиозапись в чистый текст на сотнях языках мира, включая русский.
2: С ума сойти.
3: Breaking. Это еще не все. Этот шайтан-диктофон распознает спикеров, понимает, кто что говорит, или кто что говорил, и отделяет голоса участников.
2: Ага.
3: То есть мы сейчас с тобой просто разговариваем, и наш линейный продюсер Настя подключается, и наш звукорежиссер или рукорежиссер Андрей.
2: Шайтан Предплуда, она идентифицирует голос каждого из нас.
3: А каждого из нас расшифрует и отмечает, кто что говорил. Но это еще не все.
2: Так.
3: Он делает краткое содержание и может вытащить из часовой болтовни самое главное. Да!
2: То есть я могу включить аудиокнигу «Война и мир», и он мне краткое изложение выдаст.
3: Он помучится, но сделает. Да, действительно. И напоследок, самое удивительное про этот шайтан-диктофон – это размер. А тут размер имеет значение.
2: Ну и сколько сантиметров?
3: Очень мало.
2: Да, сколько?
3: Этот шайтан-диктофон ультратонкий, размером с кредитную карточку.
2: Вау.
3: И ты просто приклеиваешь к задней части телефона, и все, вперед.
2: В общем, все, совещания перешли на новый уровень. Ты просто ставишь этот диктофон, он все слушает, резюмирует, самое основное тебе выдает, еще какие-нибудь идеи подкидывает.
3: Он же тебе еще вопрос задает по содержанию. Ты уверен, что это зайдет? Вот реально, ты у тебя спрашивает.
2: Я хочу такое.
3: It's unbelievable.
2: Я хочу теперь на собрание.
3: Но главное, предупреди всех, что ты записываешь, во-первых, да? И раньше мы уже поняли, что диктофоны говорили, я все записывал. А теперь еще и я понял, что ты имел в виду.
2: Ha ha ha.

0: проблем.
1: Реклама на Дифа.
2: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Шумоизоляция салона, частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
6: «Автолайф-35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф-35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
7: Мосавто. Украина. 122-350-001-31-31.
8: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня узнали, как поднять рейтинг пассажиров такси. Играли на балалайке ртом. И нашли гаджет, который превращает совещание в настоящий праздник.
2: О, да, диктофон, да, ваш шайтан?
1: Диктофон мечты. Пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова. И как говорит вирусный трек, ты в моих мыслях навсегда.
2: А теперь ты помнишь слово «слей»? Что означает?
1: Это круто.
2: Очень круто, да. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мерио Куланджа. Ди народ, желаю, чтобы сегодня жизнь была к тебе, как хороший официант. Вовремя подошел, все принес и ни разу не спросил, а вы точно это заказывали? Пусть день будет вкусным, легким и без неожиданных спецэффектов. Всем удачи! Пусть денек будет настоящий слей. Я везде в соцсетях, диджей МС Саймон. Целую, люблю, не могу.
1: У нас все на этом. Но тусовка продолжается.

Радио DFM. DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

0: Free, как говорится, Ultranate на Radio FM. Free, свободная. Это когда ты выстраиваешь маршрут до работы, своим навигатором показывает тебе, что все дороги действительно зелененькие. Или когда ты подъезжаешь куда-нибудь, где обычно нет вообще абсолютно никогда свободных мест на парковке, но ты находишь то самое свободненькое. И в этом ли заключается счастье? Конечно, в этом. Поэтому давайте оценить такие моменты. С нами уже я, Тимур Белов, и в этот четверг я предлагаю нам позволить чуточку больше, чем обычно. Чуточку больше, может быть, поработать, чтобы в пятницу завтра меньше было всяких важных дел. Чуточку больше отдохнуть во время обеденного перерыва. Или чуточку больше улыбнуться. Почему бы и нет? По самые лучшие треки это будем делать. Боб Синклар и Кайза, также Дэвид Гетта и Кит Кави, Медуза. Все они впереди. Включи тусовку.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asimtechisagents.ru. Самые выгодные условия по данным исследования от рынка в этом платеже от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.

0: Марафон скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
1: Устройландия.ру. 46-09-61. Город Оренбург. Проезд автомтик 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40. 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Консультируйтесь с врачом.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что

0: Радио Ди ФМ.
1: Save me на радио Ди ФМ Маранди. На эту самую фразу Save me мне хочется прямо сейчас обратить особое внимание. Если вы и те, кто с утра пораньше в маршрутке или в метро набирает рабочие сообщения, вы, пожалуйста, притормозите. Приберегите, пожалуйста, себя. Иначе велика вероятность, что ближе к середине рабочего дня у вас вообще просто не останется сил. Ученые тут говорят, что дорога на работу — это не филиал для офиса. На самом деле это самый настоящий квест, на который уходит много сил и нервов. Именно вот в такие моменты, когда мы находимся в пути, на самом деле мозг наш работает как старый ноутбук на 2% заряда. Но что хотят до нас донести ученые? Если мы начинаем работать еще в дороге, чаще всего ближе к обеду, мы уже вообще ничего не хотим. Что делать? Просто воспринимайте дорогу как личное время. Не как там, я сейчас чуть-чуть еще поработаю, на работе будет меньше времени на то, чтобы выполнить все эти важные дела, вот надо еще. Нет, наоборот, когда вы находитесь в дороге, чуть-чуть побуду человеком. Да, не лезьте в рабочие чаты, читайте, слушайте музыку, смотрите в окно и думайте о чем-то приятном, о чем угодно, кроме дедлайнов. Ну, в конце концов, работа никуда не убежит, а вот наша нервная система, она может. Поэтому вырабатываем такие новые привычки, особенно это касается трудоголиков. А ну-ка, если вы находитесь в дороге, телефон в сторону, рабочий чат забудьте.
2: Реклама на Ди-ФМ. Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
3: В подарок? Пицца в подарок?
2: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
4: Автохимия «Векзист». Пашихонское шоссе 8А.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ди ФМ» Вологде. 70-72-82. Ди ФМ.
6: Радио Ди ФМ. Ди ФМ.

0: Радио ДФМ.
1: Как всегда, жизнерадостная и горячая. На радио мы только что послушали Инну. Прекрасная девушка. Ход, так называется эта работа. Ну, надо сказать, что по утрам у нас тут тоже два очень бодрых и горячих человека. Саймон и Катя, шоу «Разбудильники». Будет те, кто уже не в состоянии сделать это самостоятельно и настраивает рабочий день, те, кто уже проснулся, заранее проснулся, но просто нуждается в хорошей компании. О, будьте уверены, эти ребята сделают все возможное, чтобы ваше утро было самым лучшим, самым-самым-самым. «Разбудильники» завтра в 5. Придут, чтобы всех нас растормошить. С 7 до 10 утра по Москве ни в коем случае не пропустите. Записали, надеюсь, назначили встречу. Вот и прекрасно. Ну а пока давайте будем готовиться встречать тех, кто будет на Радио ДФМ самые ближайшие. Это у нас Алок и Калит. Это класс. Класс, это класс. И также Фастбой. Прямо сейчас.
0: Радио ДФМ.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Реклама на DFM.
2: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
0: Телефон рекламной службы Radio DFM Вологде. 70 72 82.
5: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Radio DFM. All by myself. С нами это компания Локсигал и Эли Голдинг. Только что здесь на Радио DFM. Ну а мы переключаемся на сериалы, на премьеры, новинки, новые сезоны, что уже вышло и только выйдет на этой неделе. Давайте вам расскажу. Еще вчера, между прочим, состоялась премьера 6-го сезона сериала «Медленные лошади». Гарри Олдман, он вновь возвращается к роли главы отдела разведки. И на этот раз неизвестные открывают охоту на всех, кто когда-либо работал с главным героем Джексоном Лэмбом в команде. Приходится бежать и спасаться. Очень интересный сезон. Говорят, нас ждет. И помните, наверное, всю эту песню, конечно, заставочка из сериала. Также состоялась премьера нового анимационного сериала «Золотая секира», посвященного культовой видеоигре Sega. По сюжету легендарные воины вновь объединяют усилия, чтобы спасти Юрию от злобного великана Дес Адлера. Они вынуждены действовать сообща, несмотря на все свои разногласия, и должны все-таки найти способ остановить того самого Деза раз и навсегда. Надеюсь, у них получится. Всем любителям Sega, короче, посвящается. Южный парк. Куда же без него? На этой неделе стартовал 29-й сезон. Авторы снова берутся за сатиру. В новом сезоне, там говорят, нестареющие четвероклассники вновь столкнутся с абсурдом. С абсурдом современной повестки и постараются все это нам преподнести, как мы любим. Ну и, собственно, как любят они. А вот завтра, в пятницу, выходит уже второй сезон сериала «Гангстерленд». Том Харди там возвращается в роли Решалы. Решалы Гарри, которому предстоит удержать хрупкое равновесие. Поэтому посмотрите, я надеюсь, вам тоже понравится. Ну что могу сказать? Поговорим о том, что новенького вышло и что выйдет на этой неделе. А теперь бы найти время на то, чтобы все это пересмотреть.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 13. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM. Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
5: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
6: Мосавтоцентр. Украина. 122-350-001-31-31.
7: Шины. Векздист. Пашихонское шоссе, 8А.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70 72 82.

0: согласитесь, как приятно послушать то, что он так хорошо знаком, и сразу столько приятных воспоминаний. Ох, вы меня очень хорошо понимаете. One on One на Radio DFM послушали только что от Роберта Майлса. Но, слушайте, дорогие друзья, как показывает практика, получаем удовольствие не только от музыки, но и от других увлечений. Рыбак Данил Расухин из Владивостока точно со мной согласится, потому что именно этому человеку на днях повезло, он поймал тунца. Тунца непростого. Вы только послушайте. 2 метра 17 сантиметров. Вес 232 кг. Это просто рыба. Это рыба моей мечты! Рекорд, кстати, зафиксирован Федерацией рыболовного спорта Российской Федерации. Вот такие вот дела. Так, ну а какие рыбешки у нас ожидаются впереди? Black Eyed Peas, поймаем. The Second Voice, Calvin Harris, Disciples, также Боуза, Magnetic. Все они впереди. Включи тусовку.
1: Реклама. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: О, РБД. Украинцу 24-77-00-47-19-19. Московская область, Красную область, Бородск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Трайд рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо подмывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Darga? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Darga надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Конечно, можем.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: подарок? Пицца в подарок?
1: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Тонирование и бронирование автомобилей за защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
4: А чтобы качественное протезирование?
5: Это 32+.
4: И современная имплантация?
5: Да, это 32+.
4: И вылечить зуб любой сложности?
5: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50 3205. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Субботний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: С естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама. On DFM.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
12: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
16: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
17: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение о

0: в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Up the next.
5: А дальше тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что...

0: Радио Ти ФМ.
1: Немного такой виртуальной реальности от Пакито Левинон видео на Радио ДФМ. Видео, музыка, игры. Ох, какие только развлечения для себя не придумало человечество. Но если кто-то скажет, что игры — это плохо, это очень плохо, то у меня для вас новое исследование. Как оказалось, видеоигры, они наоборот, это неплохо. Они омолаживают мозг. Люди, которые играют не меньше 5 часов в неделю, гораздо лучше справляются с задачами. Память их не подводит. В общем, они показывают такие же результаты, как люди, которые их моложе на 13 лет. Представляете себе? Среди полезных для когнитивных нагрузки игр исследователи назвали следующие. Записывайте, пожалуйста: Minecraft, Civilization, Hearthstone, Mass Effect, Fallout 4, FIFA и GTA. Ну, после этих волшебных звуков GTA, теперь все поклонники этой игры знают, что ответить недоброжелателям, да? Я не играю, я омолаживаюсь. А что вы могли подумать еще? Я Тимур Белов, сегодня с вами прощаюсь вот в таком режиме, в режиме GTA. Пум-пум-пум-пум-пум. И убежал. Далее встречайте уже Артема Скоробогатого. Это Радио Ти ФМ. Включи тусовку.
2: Радиоканал Ти ФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Вечером температура воздуха плюс 17. Ночью до плюс 15 и возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями до плюс 17. Утром возможны осадки.
2: Радио Ти ФМ. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на Ти-ФМ. Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
5: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Марафон скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
7: Устройландия.ру. 46-09-61. Город Оренбург. Поезд автоматик 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
8: 12+. Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Аккумуляторы в Экзист по Шихонское шоссе 8А.
12: Для тех, кто рулит, для тех, кто рулит.
13: Выгода! До 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Havail City. Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
14: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
16: Акция действует до конца сентября.
17: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Радио Ти ФМ Вологде 70 72 82. Радиоканал Ти ФМ Вологда для лиц старше 12 лет.
18: Все, за что вы любите Радио Ти ФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на Ти ФМ с телефона и

0: Только что на радио DFM. Ну а если вы не в состоянии дотерпеть до выходных, то мотайте на ус и попробуйте адаптировать под свою действительность. В Сан-Франциско прошло довольно необычное мероприятие. Его организаторы предложили всем желающим прийти к океану и проораться. Да так, чтобы аж вены на лбу выступили. Так сказать, дабы выпустить накопившиеся раздражения, усталость и стресс. И надо сказать, что, по всей видимости, эмоций у жителей накопилось хоть отбавляй. Потому что к океану стянулось больше 100 человек, которые потом еще и конкурс устроили на самый громкий крик. Но бобра пока никто не победил. Не пугайтесь, господа. Я вас категорически приветствую. С вами Артем Скоробогатый. Если рабочий день все-таки предстоит тяжелый, то без радио DFM никуда, а дальше вы знаете, что делать.
1: Реклама.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM.

0: Бутерброд всегда падает маслом вниз.
1: А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
2: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
3: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
4: Вам

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82. ДФМ. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пиндел!
1: Перец!
2: Пиндел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: А дальше тусовка.
23: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас время перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1630 году аж переселенцы из британского города Бостона основали город Бостон в Америке и спустя несколько лет открыли неподалеку первый в Штатах англоязычную школу и колледж Гарвард. В 1922 в Москве состоялся первый радиоконцерт, трансляция которого велась из центральной станции имени Коминтерна на Шаболовке. А в 1957 в Мексике состоялась свадьба Софи Лорен и Карла Понти. Но их брак официально не признали, поэтому влюбленные поженились снова, но уже через 9 лет. И до конца своих дней отмечали две годовщины бракосочетания.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Вечером температура воздуха плюс 17. Ночью до плюс 15 и, возможен, небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями до плюс 17. Утром, возможны, осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM. Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
4: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца сентября.
7: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс». Ленинградская 55. Телефон 55-66-99.
6: Акция действует до конца сентября.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ. Радиоканал ДФМ «Вологда» для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ. Включи тусовку.

Радио DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

0: от Роджера Санчеза «Another Chance» в атмосфере нулевых на радио DFM. Ну а что до нашинских новостей, то в Екатеринбурге произошло неслыханное. Да, девушки, на международном фестивале молодежи представили симулятор родов, который тут же стал самым популярным экспонатом ивента. К нему в очередь выстроились толпы мужчин, а женщины потребовали установить такой же во всех городах.
1: А зачем?
0: Как зачем? Чтобы ощутить весь спектр невероятных отчечений. Всем бодрого доброго! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
2: Реклама.
3: Кэш-можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш-можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш-можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш-можем.
4: Оформите дебетовую карту ВВ-банка и подключайте ВВ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВВ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэш-можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Пароль ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте WebJob.
16: ООО РВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-Джоп 18+.
17: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
18: Мамочке нужно ее оружие.
17: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере «Натиск». Категория 18+.

0: 32+.
1: И современная имплантация?
0: Да, это 32+.
1: И вылечить зуб любой сложности?
0: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 503205. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
3: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
5: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
6: Автозапчасти для иномарок в «Экзит». Пошехонское шоссе, 8А.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Tracks of the Week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку на прошлой неделе открыли Джон Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue.
1: Второе место.
2: Серебряными призерами оказались Медуза и Генри Кэмэмиль. Don't Wanna Go Home.
1: Первое место.

0: кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу. 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
9: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: миллионы рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
7: кэш,
8: так.
7: Кэш можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Ну что же, уважаемые друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день отправки открыток друзьям, ну или же день жгучей брюнетки. И на сутки, только на сутки, перекраситься в темный цвет.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Вечером температура воздуха плюс 17. Ночью до плюс 15 и возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями до плюс 17. Утром возможны осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
5: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
9: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
10: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
11: Мосанавто. Украин. 122-250-001.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 2000 первокурсников посвятили в студенты в Вологде. Вологодская городская больница номер 1 будет полностью оборудована для маломобильных граждан. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 2000 первокурсников посвятили в студенты в Вологде. Торжественная церемония посвящения в студенты прошла накануне во Дворце спорта Вологда. Председатель Ассоциации муниципальных образований Вологодской области Сергей Селянин отметил, что такие события помогают молодым людям быстрее адаптироваться к студенческой жизни, почувствовать поддержку города и найти единомышленников. Мероприятие стало частью проекта команды губернатора Георгия Филимонова «Осень русского севера». Вологодская городская больница номер 1 будет полностью оборудована для маломобильных граждан. В областной столице продолжается капитальный ремонт лечебного корпуса больницы. На сегодняшний день готовность объекта составляет почти 80%. Сейчас в здании продолжаются активные строительные, отделочные и покрасочные работы. Параллельно специалисты занимаются разводкой коммуникаций, монтажом пожарной сигнализации и кабельных сетей. Лечебный корпус больницы в рамках капитального ремонта сделают доступным для маломобильных граждан. Средства на ремонт выделены из регионального и федерального бюджетов в рамках реализации народной программы «Единой России» и программы «Стратегия 2.0». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: треков от шведского принца Олеса «If I Lose Myself» только что на радио DFM, и, как мне кажется, давненько мы что-то с вами не говорили о рекордах.
1: Да-да-да!
0: Пора исправлять эту ситуацию. Житель Ирландии, значит, попал в книгу Гиннесса за самое невероятное путешествие на свете.
2: В смысле?
0: Тот намеренно примчал в Турцию, чтобы оттуда пешком добраться обратно. В итоге товарищ прошел 6806 километров, к тому же еще и босиком.
3: Скучно мы живем.
0: Действительно. Вот, оказывается, как выглядит человек, который не обременен заботами. Да. Угу. С вами все тот же Артем Скоробогатый и еще кое-что.
4: Реклама.

0: бизнесу быть.
1: .банк. ао.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Представьте, жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Кэш можем.

0: Можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
2: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
1: On DFM.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асемиент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asemdefisagent.com. Самые выгодные условия по данным исследования от Рая. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Саммит». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
15: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
16: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
18: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
19: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
21: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
22: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
23: Мамочке нужно ее оружие.
22: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
24: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
25: Up the next.
26: А дальше тусовка.
25: On DFM.
26: Потому что

0: города. При поддержке проекта «Мосбитомец».
1: Ну что же, дорогие друзья, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог вам рассказать, но не рассказал. Итак, сервис «Мосбитомец» приготовил для горожан, которые решили взять животное из приюта, подарочные коробки-домики. Это специальные такие наборы, в которых есть все самое необходимое и не только. Так, например, новоиспеченные хозяева кошечек получат сухой и влажный корма, крем-суп для сбалансированного питания, когтеточку, мяч с перьями и миску, а владельцы собак – сухой и консервированный корма, колбаски из мяса ягненка, миску и игрушку. Кроме того, в комплекте также имеются шампунь, пуходерка, салфетки и бамбуковый диспенсер с пакетами для уборки. Получить, собственно, их можно и нужно в городских приютах Москвы. Так что заходите на сайт сервиса «Мосбитомец» и выбирайте себе четвероногого друга.
2: Вот это да! Здорово!
1: Кстати, если листать анкеты «Лень», а их там действительно очень много, можно просто пройти специальный тест, который поможет определить, какое животное подойдет именно вам.
3: Замечательно.
1: На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
4: До скорого.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Вечером температура воздуха плюс 17. Ночью до плюс 15 и возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями до плюс 17. Утром возможны осадки.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на
7: DFM. Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Бутерброд всегда падает маслом вниз.
11: А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Мир вокруг нас постоянно меняется. Меняются и правила, и тенденции, и привычки, но некоторые, конечно, вырываются слишком сильно вперед. Все мы привыкли, что стоимость жилья, да, и аренды становится дороже, но чтобы настолько. Недавно вот, судя по новостям, парень предложил девушке платить ему же за аренду его квартиры после того, как она к нему переедет. Причем это его квартира, судя по всему, в центре столицы. И тут особенно удивляет две вещи. Первое, это как вообще до этого можно было додуматься, да? А второе, 35 тысяч за аренду квартиры в центре, ребят. Где вообще такие цены видели? Мне кажется, лет 10 назад. Так что, может, парень он и так себе, но вот риэлтор еще хуже. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. У нас новый час, абсолютно бесплатная музыка для всех впереди. Поехали дальше ее слушать.

0: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
1: «Автолайф 35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф 35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
2: «Мосанавто». Украина. 122-350-001-31-31.
3: «Автомасла Вэкзист». Пошехонское шоссе 8А.

0: Вот не просто так говорят, что в Австралии все наоборот. И вот еще одно подтверждение этому. Недавно там в одном из городов запустили систему поощрения для трезвых водителей. Ну, буквально, если ноль на алкотестере показывает, получает водитель $20. Вот это мотивация. А главное, если у человека до этого денег просто не хватало, все, вопрос будет решен. Но, кроме шуток, правильно, все, положительная мотивация работает намного лучше, чем все вот эти наказания. Для нас тоже много положительного дали. Это, конечно, классная музыка. Поехали дальше ее слушать. И напомню, что ее же вы можете послушать в наших интернет-станциях. Залетайте, слушайте непременно. И также в нашем мобильном приложении. Качайте, вам понравится.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
2: Реклама на DFM.
3: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
4: Марафон скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
5: Стройландия.ру. 46-09-61. Город Оренбург. АСТ автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Вам тут

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Еще один классный трек послушали, ну а теперь новость для всех любителей острых ощущений. Ну, особенно острых, и особенно если вы в Екатеринбурге. Там, друзья, на фестивале молодежи показали один классный аппарат, который позволяет испытать ощущения, имитирующие схватки. Да, и особенно он популярен у парней, потому что всем любопытно. Девушки, конечно, требуют теперь поставить такой в каждом городе, но пока только там, так что нашим слушателям DFM оттуда особенно большой привет, если вы с девушкой это слышите и видите какой-то странный взгляд от нее. Ну, а всем остальным, конечно, еще больше музыки далее. Поехали ее слушать.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектации стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
10: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
11: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.

0: Роллы в пиццафабрике теперь стоят так мало, что это почти неприлично. Конкуренты в растерянности, а ты просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на пиццафабрика.рф и заказывай.
1: Оймал, Волга, окружная шоссе, дом 9, помещение 29. ОГРН 12-43-54-16.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
3: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
4: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
5: Акция действует до конца сентября.
6: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
7: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный «Хавейл М6» или обновленный и еще более функциональный «Хавейл Джолион»?
8: Да я сам решу, наверное.
7: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Дарго? Или, может быть, пришло время для Хавейл F7?
8: Сам решу.
7: Решайте сами, каким будет ваш новый Хавейл. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Хавейл. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55 03 21.
9: Стоматологическая клиника 32+. Комплексная протезирование.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
1: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
2: Наша традиция уже.
1: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
0: И сообщат неочевидное очевидно.
2: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение о

0: Чистый в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль АО ОТО УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение АО Т-Банк 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Пароль ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что

0: Четверг, 17 сентября. Друзья, до пятницы остался всего лишь один день. А какие сегодня праздники и события, посмотрим вместе. Сегодня отмечается день тур-менеджера, так что поздравляем, если кто-то занимается в этой сфере. Еще сегодня день «Время вышло». Видимо, если бы что-то давно откладывали, ну, может быть и вышло, а может еще немножко может подождать. Также международный день кантри-музыки, а музыку мы любую любим. И, конечно, международный день гнома. Так что, если у вас есть коллеги ниже вас, можете смело поздравлять. Я же на этом моменте прощаюсь до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Далее здесь Юля Погудин Попов. Передавайте им приветы. Хорошего всем вечера.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Вечером температура воздуха плюс 17. Ночью до плюс 15 и возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями до плюс 17. Утром возможны осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM.
5: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: Додо.
8: Автохимия «Векзист», Пошехонское шоссе, 8А.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
3: Акция действует до конца сентября.
4: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Вологда», «Гагарина», 66. Подробности по телефону 51-77-77.
5: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44.
1: Ухима, 160-18, Вологодская область, Вологодская, Пашихонское шоссе, здание 10, помещение 11, Украинство, 24-353-01-16.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатно. Платная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98.
3: Акция действует до конца сентября.
7: Ворота и калитки. Распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
11: Радиоканал «ДФМ Вологда» для лиц старше 12 лет.
12: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
13: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
14: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде завершили ремонт двора на улице Энгельса. На улице Мира полностью уложили асфальтовое покрытие на проезжей части. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде завершили ремонт двора на улице Энгельса. В областной столице завершается ремонт дворов, запланированных на этот год. Накануне итоги ремонта двора по адресу Энгельса 60 оценили местные жители. Благоустройство дворов – часть реализации народной программы «Единой России». Куратор программы по Востоку области Сергей Селянин подчеркнул, что приоритет в ремонтах – комфорт жителей и ориентация на их мнение при проведении работ. Всего в этом году в Вологде будет отремонтировано 27 дворовых территорий. На улице Мира полностью уложили асфальтовое покрытие на проезжей части. Накануне подрядчик полностью завершил асфальтирование проезжей части в рамках второго этапа благоустройства дороги от железнодорожного вокзала зала до улицы Герцена. Проезжая часть заасфальтирована на участке более 1 километра. На отрезке улицы Мира заменены объекты дорожной инфраструктуры, ограждения и светофоры. Параллельно продолжается установка бортовых камней. Дорожным рабочим осталось уложить покрытие на примыканиях к дороге. Комплексное благоустройство улицы Мира идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
13: Ди-Ньюс.
15: Радио ДФМ.
16: Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 18 часов.

0: друзья, меня зовут Юля Погорова, буду радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже люблю запах шашлыков и тоже не люблю сжигать для них угли. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет.
0: Напоминаем, друзья, 17 сентября 2026 года на календаре. Это четверг уже, между прочим. И четверг — это маленькая репетиция. Пятница, а пятница тоже почти выходные. В общем, чуть-чуть осталось до того времени, когда не надо будет заводить будильник. День щекотунчиков. Сегодня международный день гнома. День разговоров с городом. Вот так выйдешь на улицу, глянешь на село, девки гуляют, тебе весело. А, так, Международный день безопасности пациентов, день турменеджера, и еще сегодня у нас день хуасо. Тут неловкий момент, когда ты даже не знаешь, что такое хуасо, а у хуасо при этом есть свой праздник. Вот, удивительно, но факт. Так, праздник острых вил сегодня. Неопалимая купина варила поздние вилы. Ну, еще день стрессоустойчивости, поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Друзья, нужно продолжить фразу. Стрессоустойчивость – это... Я могу начать первым.
1: Давай.
0: Стрессоустойчивость – это слушать писк комара и начать ему подпевать, вместо того, чтобы гоняться за ним тут по всей квартире. Стрессоустойчивость – это спать полтора часа под орущий каждые 5 минут будильник. Стрессоустойчивость – это спокойно слышать крики жены, что у всех есть шуба, а у нее нет.
1: Когда на светофоре тебе сигналят, а ты громко желаешь ему хорошего дня. Или когда тебя просят предъявить документы, а ты говоришь: причина остановки.
0: Или когда начальник смотрит на тебя очень-очень злобно, а ты говоришь: да, Геннадий Петрович, вы самый лучший Геннадий Петрович. Особенно, если он только что сказал: вашей премии не будет. Вот это стрессоустойчивость. Друзья, обязательно пишите, что такое стрессоустойчивость. Конечно, мы принимаем юмористические ответы. С удовольствием их зачитаем, а лучшему отдадим наш суперфирменный подарок от DFM. И наши координаты.
1: Группа радио DFM ВКонтакте, прямой номер для сообщений 965-115-5-115 и приложение радио DFM.
0: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
11: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
12: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Welcome back, and right now...
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, напоминаем, что у нас сегодня 7-й лунный день. 14.26 он стартанул. Кстати, день очень волшебный. Люблю его. День, который связан со словом. Любое слово сегодня имеет такую четкую тенденцию к реализации в материальном плане. Поэтому тут очень важно следить за тем, что вы говорите. Этот день, это время молитв, мантр, добрых пожеланий, честных обещаний, обязательно честных. Лгать сегодня ни в коем случае нельзя. Ложь сегодня разрушительна как никогда. Она забивает ваши энергетические каналы грязью, приводя к недугам. Поэтому бросать слова на ветер, лгать, сплетничать, злословить сегодня ни в коем случае нельзя. Нельзя, естественно, проклинать никого. Вообще никогда нельзя. Но сегодня, если вы это сделаете, то прям вам хана. Напугали народ.
2: Правильно, правильно.
1: А вдруг уже кто-нибудь сегодня, извини меня, оплошал?
2: Подошел,
1: извинился. А с другой стороны, вы же это можете и сегодня же помолиться, за, ну, попросить прощения. Вот видите, если и накосячили, то и вдвойне же работает, правильно? Поэтому можно сегодня просто работать со словом, но старайтесь, конечно, вести себя в этом смысле чисто. То есть чистые помыслы. Рвать бумагу, книги, письма сегодня нельзя. Есть куриное мясо и яйца. Сегодня у нас день петуха, и поедание символа дня лишает удачи.
2: Подождите,
1: я куриную котлету съела.
2: Ну, я тоже яичко с утра.
1: Нет, подожди, с утра это в 14.20, а я недавно съела. Ну все, я уже могу сплетничать. Слава богу, отпустила. Проявлять гнев и агрессию в голосе сегодня тоже нельзя. Крик разрывает вашу собственную ауру. Так, что можно и нужно? Давайте лучше об этом. Благословлять и хвалить окружающих. Доброе слово сегодня работает как мощный оберег. Сейчас я тебя похвалю, чтобы эти куриную котлету перебить. Выполнять дыхательные практики. Покупать вещи для души, книги, музыкальные инструменты сегодня приносят радость. Очищать легкие горло. Каким образом? Полезно петь, громко читать стихи, просто гулять на свежем воздухе. А если вы на свежем воздухе будете читать стихи и петь, то не забудьте поставить шапочку рядом. Вдруг, как говорится, и накидают. Записывать умные мысли и планы. Ну, кто же... Понимаете, в определенный момент мне кажется, что я такие умные мысли выдаю. А потом утром посмотрю, что подружки снимали. Думаю, боже, что я несла. Какой кошмар. Поэтому тут надо все-таки критично к себе относиться. Такие ли они у вас умные, эти мысли. Наводить порядок в документах и книжных шкафчиках сегодня тоже очень хорошо. Вот эта вот уборка в книжном шкафу, я не знаю. Ну, кто-то может просто взять и прибраться в книжном... Обязательно обнаружишь себя среди горы книг и сидишь читаешь. На полу обязательно. Или там на коврике каком-нибудь сидишь, вот разглядываешь картинки. Так, ну что, друзья, это то, что нужно делать и не делать. 7-й лунный день, мы вам все рассказали. В следующем часе у нас, кстати, гость очень волшебный. У нас нумеролог будет в гостях. Поэтому наша такая история эзотерическая фактически продолжится. Не прощелкайте.
0: Погнали!

0: Итак, друзья, конечно же, мы продолжаем, собственно, нашу тему обсуждать.
1: Только начинаем. Нужно продолжить фразу. Стрессоустойчивость – это когда?
0: Стрессоустойчивость – это понимать, что не вползаешь в любимые джинсы, но от тортика не отказываешься. Когда видишь, что парикмахер сделал ужасную прическу, говоришь, а что, это даже и необычно как-то, и креативно. Стрессоустойчивость – это когда муж постирал все твои белые футболки с одной красной, и ты такая, ну ладно, будем ходить в розовом. Стрессоустойчивость – это когда на твои коленки мухи делают новых мушат, а ты не двигаешься, чтобы не мешать. Еще можно им эту музыку из Эммануэля поставить, чтобы вообще прям хорошо было.
1: Видосик снять.
0: Ну а чего? Да, наверняка есть любители. Озвучь. Есть любители. Значит, это когда опаздываешь на самолет и говоришь, да без нас не улетят. Слушайте, меня так раздражает эта фраза. Особенно, когда ты уже сдал багаж, и твои друзья, которые с тобой летят там, вообще не дергаются. Они говорят, ой, ну ты знаешь что, они не будут там багаж снимать, вот это все. Понимаете, люди, они делятся на две категории. Есть те, которые за 5 минут до окончания регистрации, понимаете, только подъезжают к аэропорту, а есть те, которые уже готовятся выехать в аэропорт, когда еще самолет только начинают собирать. Сам самолет, понимаете, что конструируют. А они уже подъезжают.
1: Они уже в прозрачную пленку заматывают чемоданы.
0: Да, да, да. То есть еще самолет не сделали, а они уже там. И вот я отношусь к той категории, которая приезжает пораньше. Почему? Потому что я не люблю нервничать. Я тревожная. Зачем мне лишний раз вот себя раскачивать? Я люблю приехать, походить, знаете, по дьютику, чего-нибудь посмотреть. Потом я еще обязательно, я не знаю, это, конечно, можно такие вещи говорить или нет в прямом эфире. Ну, а с другой стороны, мы свои люди, все так делали. Ну, знаете, там дорогие духи. Вот, и я вообще, когда в аэропорт еду, не душусь. Вот, а зачем мне, я буду свои?
1: Пробнички, да?
0: Какие? Ну да, да, да, конечно. И там, понимаешь, а там есть духи, которые, ну, знаешь, слушай, за 80 тысяч я не буду покупать себе духи. А там, а так вот сел самолет от тебя 80, на все 80, понимаешь? Я один раз так переборщила, мне даже стыдно было перед человеком, который рядом со мной сидел. А он сидит, его всего сморщило, а мне так все нравилось, я чуть все на себя так повыливала. Вот, а его беднягу всего сморщило, и я такая, знаете, мне так стыдно, я сижу, прям сгораю со стыда, ему говорю, да просто в сумке разлился флакон, представляете?
1: Ну, я обычно в бизнес-классе.
0: В общем, короче, вот мне кажется, что на самом деле в аэропорту, ну, тоже есть свои какие-то плюсы, и не обязательно так нервничать, подъезжая в последний момент. Если есть возможность, можно провести время там. Хотя, с другой стороны, конечно, покупать бутерброд по цене 3 килограммов куриц, понимаете, это, конечно, такое себе.
1: Стресс.
0: Это такой определенный такой момент, да. А с другой стороны, один раз живем.

0: Роллы в пиццафабрике теперь стоят так мало, что это почти неприлично. Конкуренты в растерянности, а ты просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на пиццафабрика.рф и заказывай.
1: Оймал, Волга, окружный шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
3: Для тех, кто рулит, для тех, кто рулит.
4: Выгода! До 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Havail City. Вологда. Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
5: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Бутерброд всегда падает маслом вниз.
7: А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена.

0: центр. 54 54 54.
1: Успей купить выгодно до конца месяца.
2: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580 911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ. ДФМ.

0: Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку. DFM.
1: А мы, друзья, совсем скоро поиграем методом тыка, будем проверять интуицию. Обязательно, обязательно звоните. +7 495 956 101 и 2. Let's go.

0: утром «Тыка».
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять уровень интуиции нашего слушателя. Кто здесь?
2: Дозвонилась Любовь из Подольска. Любовь, здравствуйте.
3: А Любовь?
4: Всем привет.
1: Какое счастье, когда приходит любовь. Так, прямо сейчас мы будем с вами выяснять уровень интуиции. Кстати, вы вообще стрессоустойчивая, Любовь?
4: Нет.
1: То есть, если вдруг что, я такой скандал учиню, да?
4: Ой, это я люблю, да.
1: Кстати, считается, что человек не должен себя сдерживать. Это вредно для здоровья. То есть, если у вас что-то бурлит, нам говорят, воспитанный человек должен промолчать. Промолчи, за умного сойдешь. А с другой стороны, а зачем мне такой напряг для нервной системы? А так вывалил все на человека и пошел дальше, правильно?
2: Ну, вообще,
1: так,
2: да.
1: Ну, давайте прямо сейчас все-таки без скандалов перейдем сразу к делу. Будем задавать вопросы. На старт, внимание, погнали. Правда, что кориандр и кинза – это одно и то же?
4: Да.
1: Правда, что есть курицы, которые несут яйца голубого цвета?

0: Да.
1: Правда, что человек может не моргать глазами больше часа?
0: Да.
1: Правда, что морские свинки не умеют плавать?
0: Нет.
1: Правда, что арбуз тонет в воде?
0: Нет.
1: Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, и нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось. Погнали.
2: Ваш уровень интуиции равен 5.
1: Ну, это шикарный результат. Ни одной ошибки. И причем даже не сомневалась нигде. Настолько уверенно, стрессоустойчиво. Другой бы растерялся, а она нет. Понимаешь, вот она. Стрессоустойчивость у вас, Любовь, тоже на 5, поверьте. Правда, что кориандр и кинза – это одно и то же растение? Да. Правда, что у курицы есть, которые несут яйца голубого цвета? Да. Правда, что человек может не моргать глазами больше часа? Да. Рекорд 1 час 20 минут и 3 секунды. Правда, что морские свинки не умеют плавать? Нет. И правда, что арбуз тонет в воде? Это тоже нет. Еще раз наша...
3: Аплодируем, Любовь. Вручаем вам нашу фирменную кружку.
1: И, конечно, 10 секунд на приветики.
0: Передаю всем привет, кто сейчас слушает радио DFM. И также передаю привет вам, Юле и Дима. Очень рада вас слышать в эфире. Люблю вас. Спасибо большое.
1: И это взаимно.
2: Радио DFM. Радио DFM. 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ 30. DFM Top 30. DFM. Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональные предложение

0: Часы в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Up the next.
8: А дальше тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что...

0: Стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость – это надо было продолжить фразу. И многие здесь писали, вот, например, когда покупаешь боковушку у туалета, и тебе комфортненько, очень даже нормально, не парит тебя совершенно, что там люди стоят со своими гигиеническими принадлежностями в огромной очереди рядом с тобой. Значит, еще есть стрессоустойчивость – ходить, улыбаться и смотреть на Дмитрия Попова.
1: Из
0: песни слов не выкинешь, Димуля. Вот я так понимаю, что это про нашего начальника. Вот. Потому что я-то сижу, видишь, а здесь ходить. Разные вещи. Немножко не сходится. А, что еще?
1: Когда навигатор повел не туда, ты говоришь, о, прикольно, я здесь еще не был.
0: Ну, кстати. Вот представляете, как? Можно же действительно из лимонов лимонад сделать. Подумать, что да, вот такая вот интересная история. Когда ночью попадаешь на кладбище, вместо того, чтобы пробежать закрытыми глазами, читаешь надписи. Ну, это не то, что стрессоустойчивость, мне кажется. Это вышка. Это прямо вышка просто какая-то. Стрессоустойчивость – это когда ты, когда начальник орет на твоего коллегу, а ты спокойно заходишь в кабинет. Не боишься ничего.
1: Когда не просишь переключить музыку, которую слушает таксист.
0: Вот, кстати, вы знаете, у меня случилась радость.
1: Так, поделитесь.
0: Совершенно нежданная. Я вообще, честно говоря, офигела. У меня долгое время был очень низкий рейтинг в такси. Причем я всегда веду себя одинаково. Я вежливо здороваюсь, сажусь вот, на заднее сиденье. То есть, сижу в телефоне, ну просто молчу, все, ничего не делаю. И у меня там одно время чуть ли не 4,76 было. Вот, сейчас смотрю, думаю, а чего мне все так улыбаются заискивающие? Думаю, странные какие-то поведения, прям улыбаются, прям такие вот все. И я улыбаюсь, конечно же, в ответ. Я всегда как-то очень, всегда позитивно себя вела. И тут смотрю, а у меня 5.
1: Ого!
0: 5! Даже не 4,96, что было моим просто, знаете, самой вышкой моей жизни. А я очень часто езжу, поэтому у людей, которые часто ездят, вообще 5 это невозможно. Ну, потому что вы рано или поздно все равно нарветесь на какого-нибудь не очень приятного человека. Ну, тут, кстати, 5! И так держится уже месяц. Я так боюсь, что у меня она рухнет. Мне так хочется оставить себе вот этот момент подольше.
1: Продлить удовольствие.
0: Да, и вот знаете, кстати, я как человек, который с 5, могу теперь давать советы. Нет, не то, что давать советы, а хвастаться плюшками. Оказывается, там вместо стандарта оптимум часто назначают, если у тебя 5. Вот. А если у тебя не очень хорошая оценка, то... Знаете, вместо комфорта эконом может приехать, наверное.
1: Есть смысл держать себя как бы в руках и не стрессовать, если что.
0: Да, наверное. Ну вот, кстати, вот тут вопросики. Ну, вопросики, почему не изменилось мое поведение, но изменилась моя оценка. Вот это интересно. Интересно, интересно. Так, друзья, может, потому что я юбки стала короткими? Не знаю.
1: Лето.
0: Точно.
1: Лето.
0: Точно, точно. Ноги же появились. Ну что, друзья, мы, собственно, решили отдать сегодня Ивану Иванову. У нас Максимум писал. Стрессоустойчивость – это когда в 18:59 тебе кидают задачу срочно на вчера, и ты спокойно думаешь, ну, раз на вчера, значит, уже кто-то сделал или нет. Сейчас выясню. А, это когда телефон вибрирует без остановки, а ты делаешь вид, что не слышишь, потому что если не вижу, значит, не существует. В скобочках спойлер – существует. Ну, в общем, решили сегодня вот прям рандомно отдать Ивану Иванову. Понравился он нам.
1: Поздравляем, Иван.
0: И, конечно же, друзья, мы напоминаем, что у нас рубрика «Нужные люди». Совершенно невероятно интересная беседа нас ожидает впереди, потому что у нас в гостях нумеролог Илья Сфохат. Будем узнавать, кто кому подходит, по каким числам рождения. Очень интересно, я считаю. Вот, и полезно, друзья. Так что делайте громче. После 19:00 мы ждем вас здесь.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Вечером температура воздуха плюс 17. Ночью до плюс 15 и возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями до плюс 17. Утром возможны осадки.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца сентября.
6: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс». Ленинградская 55. Телефон 55-66-99.
5: Акция действует до конца сентября.
7: Марафон скидок в интернет-магазине «Стройландия.ру». Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. «Стройландия» для дома и больше.
8: О «Стройландия.ру» 46-09-61, город Оренбург. Рейс на автоматике 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
9: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
10: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
11: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
12: Телефон рекламной службы. Службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Ой, друзья, у нас сегодня очень интересный гость в рубрике «Нужные люди». Нумеролог Ильяс Фахат. Давайте поаплодируем. Ильяс, у нас миллиард вопросов сегодня, конечно, и хотелось бы выяснить, неужели правда можно по человеку сказать что-то, только отталкиваясь от его даты рождения?
2: Конечно, можно. Дата рождения, она определяет качество человека. То есть как он воспринимает мир, как он относится к людям, к вещам, и какие главные мотивы у человека. По дате можно и путь описать человека по состоянию, то есть есть понятие декорации, сейчас немножко, да, объясню. Декорация — это, ну, какие-то конкретные вещи, а состояние — это вот внутренние состояния, какие-то аспекты, имущество, в какой момент я буду решать вопрос с имуществом, со здоровьем, в какой момент я буду решать вопрос по взаимоотношениям и так далее. Это вопрос уже динамики в жизни. А также можно еще описать психологию человека, естественно, да, то есть на что он опирается в жизни, что для него очень важно.
1: И это можно просто понять, вот если, например, ты знаешь, что человек родился там 14 числа, к примеру, или там 28 числа, и вот только по этим данным можно уже что-то узнать о человеке.
2: Число дня рождения описывает 5% личности.
1: 5.
2: То есть, да, необходимо видеть всю дату и проводить полные исследования. Но уже по числу дня рождения можно определить какие-то основные, да, опорные точки человека. Это все равно, что зайти в дом к человеку и остаться в прихожей, но не знать, что у него там в шкафу, на кухне, в квартире, да. То есть число дня рождения — это некий предбанник, да, человека, чтобы чуть-чуть прикоснуться к его природе.
1: В астрологии очень важно, чтобы, например, выстроить соляр, ну, то есть какой-то прогноз на год, знать конкретно время рождения. И многие вот здесь в затыке, потому что, ну, не все знают время, точное время своего рождения. Важно ли это в нумерологии?
2: Нет, не важно.
1: То есть нумерология помогает человеку понять себя, не углубляясь вот так вот прям совсем в,
2: да,
1: точные...
2: Да, абсолютно верно.
3: Там, но, а времени важно. Месяц и год имеют значение,
2: конечно,
3: вот эти цифры?
2: Конечно,
3: не только число.
1: А в астрологии еще и место имеет. В нумерологии, по-моему, место тоже не имеет.
2: Нет,
1: да,
2: не
1: особенно.
2: Имеет значения. Там только дата и фамилия, имя, отчество. Потому что фамилия, имя, отчество можно представить тоже в числовом выражении. И вот когда мы это все сопоставляем в результате определенных техник, расчетов, да, там высчитываем коды, то есть это непростая история, да, вот посмотрел на число дня рождения, и все, я знаю человека. Да нет, это так не работает. То есть вы можете просто чуть-чуть прикоснуться к нему. А вся нумерология, она, ну, она не опирается на время, на географию, она опирается именно на дату, да, в какой момент человек пришел в эту жизнь, и на фамилию, имя, отчество. Потому что все это создает уникальный портрет, уникальный путь человека.
1: Меняется ли жизнь человека, как вы считаете, если он меняет фамилию, например?
2: Есть допущение у нумерологов, что в течение 5 лет происходит это изменение, если поменять фамилию, да, потому что она начинает по-другому звучать, скажем так, эта энергетика. Но я ставлю под сомнение этот вопрос, да, то есть это вопрос дополнительных исследований. Я в основном больше опираюсь на имя при анализе и на саму дату. Фамилия, она больше определяет карьерную реализацию человека по халдейской нумерологии. Вот. А имя определяет именно личную жизнь. То есть насколько человек будет удовлетворен ей. Есть определенная техника, где можно узнать, да, в какие периоды человек будет счастлив в личной жизни, а в какие нет. Плюс есть еще графическое представление.
1: Вот вы нумеролог, профессионал, действительно высокий профессионал. Вот если бы вы встретили, к примеру, девушку, я условно говорю, и она вам безумно понравилась, но вы просчитали ее и увидели, что она вам совсем не подходит. Как бы вы действовали?
2: Нет, я вот этими маниакальными действиями не занимаюсь.
3: Попросите сменить ее имя.
2: Смотрите, я всех призываю не выбирать себе партнера по цифрам, по нумерологии. Это мое личное мнение.
1: Потому что девочки это делают. Они сразу узнают и сразу заползают смотреть.
2: Дело в том, что ваше внутреннее состояние, я это называю конфигурацией человека, она все равно притянет нужного человека. Будете вы что-то выбирать, не будете, у вас есть понятие кармы. Если вам нужно прожить какой-то опыт, вы его будете проживать. Задача нумерологии — объяснить вам, почему, то есть для чего вы его проживаете. И какую реализацию вы выполняете в этом случае. Да? То есть, ну, допустим, по карме может прийти какая история, там партнер может не держать слово. Если в кармическом узле стоит единица, партнер не сдержит слово и не сдержит свое обещание. И ваша задача как бы принять эту историю, потому что в прошлом воплощении вы себя так же вели, вы не держали слово. Вас карма как бы меняет местами. И если вы будете выбирать человека по цифрам, да, вот этот мне лучше подойдет, хуже, это знаете, как про того человека, который очень долго выбирал что-то на полке, он записывал цены, записывал какие-то характеристики, и в итоге что случается с этим человеком?
3: Вот акция закончилась.
2: Нет, суть даже не в акции, он напарывается на какую-то проблему. Вот я просто в продажах очень давно работал, я знаю эту коммерческую историю, вот когда человек очень долго что-то выбирает, у него всегда какая-нибудь фигня потом происходит.
1: Ой, да? Вот сейчас Фахата послушала, думаю, господи, как же я накосячила в прошлой жизни, боже, что же я там такое сделала, кем же я была, кошмар, друзья, честно.
2: Конечно, все не просто так.
0: Нужные люди. Нужные люди.

0: Реклама. Представьте, жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте официальных дилеров.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Трайд рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Так, ну что, друзья, сейчас переходим уже к практическим занятиям. Выясним у нашего гостя, у нас, напоминаю, сегодня в рубрике «Нужные люди» нумеролог Ильяс Фухат, как, например, понять по дате рождения силу человека. Вот насколько он сильный, насколько он вообще, где его предназначение? Можно ли понять по числу рождения, где его, где, в чем сила, брат, для конкретно для этого числа?
2: Ну, полную картину мы увидим только после полного исследования, но увидеть какой-то один из функционалов человека, да, то есть в чем он силен, по числу дня рождения мы можем, потому что число дня рождения – это собирательный опыт души, в том, в чем компетентна душа. Если человек пришел, там, допустим, 13 числа, да, в эту жизнь, то этот человек силен, допустим, в том, чтобы сломать стереотипы в какой-то системе, найти слабые точки, да, и дальше поддержать функционал этой системы. Поэтому этих людей не переспоришь. Это радикальные люди 13 числа, да, потому что для них основная эта база — это обеспеченный быт. Четверка, она про базовые потребности, четверка про инструментарий, методологию. Это очень твердая цифра сама по себе, так же, как и люди, рожденные 4 числа, да, это то, что объединяет 13 и 4. Но у 13 числа какой функционал? Сломать стереотип, то есть сломать стереотип сотрудников, например, компании, для того, чтобы что-то изменить, чтобы дальше компания была стабильна. Это самая главная, наверное, функция и сила 13 числа. Это все, что нужно знать про 13 число. Дальше вот эти все минусы, плюсы, о том, что они могут быть в роли, допустим, баламута, да, это первый этап их как бы программного проявления. Вот они взбаламутили воду. А дальше как бы разбирайтесь сами. То есть они могут уйти в позицию лени, да, потому что четверка, она находится на линии: я либо трудоголик, либо я ленюсь. Но четверка может лениться по какой причине? Потому что она отвлекается постоянно. У нее голова работает, у нее
1: четверка
2: фантазия.
1: Четверка — это еще 22-е же число, да?
2: Да,
1: то есть
2: да.
1: У нас получается, смотрите, друзья, четверка — это 22-е, 4-е и 13-е,
2: да,
1: рождение.
2: Да, и 31-е.
1: И 31-е.
2: То есть 4 — это число души. Это то, что объединяет этих людей. Это то, на что направлены их действия. Ну вот, например, у 13-го числа все направлено на то, чтобы сломать стереотипы, провести революцию, поддержать стабильность системы, а у 22-го числа все направлено на то, чтобы убедить или отстоять, построить или слепить что-то. Поэтому часто люди 22-го числа, там, массажисты, они могут инструкции какие-то создавать, они могут тет-а-тет работать с людьми, вокалисты 22-го число. То есть им нужна осязаемость, физическая консультативная работа, да, или строитель 22 число тоже, потому что четверка — это цифра построения. Но 22 число очень ранимое, в отличие от 13 числа. 13 число — это число вызова, да, потому что им надо сломать эти стереотипы, им поэтому такая сила дана. И что значит число дня рождения? Это значит то, что, допустим, 13 число другие люди должны слушать в том случае, если есть какие-то слабые места. 13 число очень хорошо их может найти, подсветить. Я вам просто приведу наглядный пример, что такое 13 вообще, да? Допустим, хирург. К нему пришел хромой человек, он поставил диагноз, да? А дальше он творит что-то для того, чтобы поддержать функционал этому человеку. Потому что четверка в нумерологии означает тело. Четверка — это цифра организации, а тело есть организм. И вот хирург, да, поставил диагноз, и дальше он включается в делание, чтобы привести в порядок этого человека, чтобы он от него на своих двоих ушел.
1: Ну, хорошо. А вот как мы можем, например, по дате рождения понять, чем лучше человеку заниматься? Вот если так... Вот вы можете по-быстренькому так вот, что называется, число там души 1, 2, 3, ну, то есть, и причем сказать еще, какие даты рождения, чтобы наши слушатели, вот они услышали, например, и сопоставили это со своей жизнью.
2: Ну, а по одному числу дня рождения вы не сделаете вывод, что...
1: Ну, примерно.
2: Делать. Я могу по числу души, да, сказать, какие главные мотивы людей,
1: да,
2: что они хотят проявить в этом мире. Допустим, единицы — это люди, рожденные 1, 10, 19, 28. Им важна оригинальность. Им нужно быть, ну, не то что первыми. Первыми не в смысле встать на первое место на пьедестале. Нет. Здесь как бы позиция: я хочу быть не похожим на другим, поэтому я первый. Оригинальность важна для первого числа. Да, поэтому у них основной инструмент монетизации — это интеллект и речь. да? Mm-hmm. Ну, Сергей Лазарев, да, вокалист, допустим. Mm-hmm. Вот он с помощью этого, да, он первого числа родился. Десятое число, там авантюрная жилка. Эти люди больше меркантильны, но это здоровый меркантилизм. Почему? Потому что десятка, она связана с обеспечением близких, десятка связана с какими-то авантюрными решениями для того, чтобы, да, как-то прокрутить что-то. Это биржевое мышление, десятки. А, они могут быть в позиции ведомости, либо в позиции, да, какой-то идеи. Им возможности приходят по цель. Допустим, ну, я не буду сейчас дальше по всему идти, иначе нам не хватит времени. Двойка, да, это тыловой связник.
1: Это какие числа?
2: Это двойка, второе, одиннадцатое, двадцатое, двадцать девятое. Что объединяет этих людей? Конечно же, они разные, но их объединяет...
3: 29-е, извините, перебью.
2: Да, 2 плюс 9 – 11, 1 плюс 1 – 2. А-а-а. То есть мы доводим до однозначного значения, да? Так вот, двойки, они за взаимопонимание, прежде всего. Вот чистые двойки, они очень хорошо разбираются в детальной информации, проясняют. Почему? Потому что чувственный план богатый, в сомнениях находится. И единственное, что они могут сделать – прояснить детали, тогда они выходят в рациональную позицию. Потому что их основная задача – заботиться. Это тыловики, это там главный бухгалтер, да, компании, которая обладает достоверной информацией, от которой зависит, куда повернет глава компании. Понимаете, в чем суть двойки? Поэтому двойки — это серые кардиналы, вот именно чистые. Они могут и в интриги уходить. Если мы говорим про 11 число, то там идейные вдохновители. Им нужно продвигать идеи в паре. Если мы говорим про 19 число, там есть цель, не вижу препятствий. Это самые волевые люди. И, как правило, им в первой половине жизни достаются довольно серьезные испытания для того, чтобы эту волю прокачать. Uh-huh. Точнее, не прокачать, а вспомнить о ней. Да? Я про 19 сейчас сказал, это же не двойки, единицы. Да? Значит, двадцатки у нас были.
1: У меня бывший муж 20.
2: Да, да,
1: подождите,
2: да.
1: Повторите, что вы сказали? Ладно, потом уже.
2: Да, я с двойки на единицу ушел. В общем, двадцатка — это сетевики. У них много знакомых, как правило. Им все идет через связи, но двадцатки — это неординарные люди. У них
1: психопат!
2: Самодурство.
1: Добрый вечер!
2: Одно из проявлений — это самодурство. Ну, просто чтобы вы понимали, двадцатка — Джо Байден, Адольф Гитлер в 20-й число. Но это не значит, что все люди 20-го числа так себя будут проявлять. Да? Здесь нужно понимать, что это только 5%, и это только одно из проявлений. Да? Uh-huh. В целом, как бы позитивный функционал 20-го числа не могут объединять в сети, большие сети людей. Это сетевики, прежде всего, и, ну, как бы династийная такая история. И зачастую 20-е числа не понимают, почему они родились в той или иной семье. Они просто не понимают, а почему я вообще здесь? Да, да, да.
1: А космические, кстати, такие. Вот они действительно не от мира сего, мне кажется, многие из них. Так, ну что, друзья, мы, кстати, пройдемся еще по числам, так что вы, пожалуйста, делайте погромче, потому что про ваше число рождения мы обязательно тоже поговорим.
0: Нужные люди. Люди. Mm-hmm. Нужные люди.
4: Реклама на Дифа.
5: Роллы в пиццафабрике теперь стоят так мало, что это почти неприлично. Конкуренты в растерянности, а ты просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на пиццафабрика.рф и заказывай.
6: Оймал, Волга, окружная шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116.
7: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
8: Не госпрограмма?
9: Ну а что же?
8: Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолио» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
10: Все для «Рено». Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
11: 100-234-500-600-700-700-900.
12: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
13: Шины «Векзист». Пашихонское шоссе 8А.
14: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
4: Акция действует до конца сентября.
9: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
11: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современная, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клин на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82. ДФМ. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Итак, друзья, у нас сегодня в гостях нумеролог Ильяс Фахад. Давайте поаплодируем нашему гостю. Очень много всего интересного. И, конечно, мы вот закончили говорить про двойки, те, кто родился под этим числом души. А вот давайте про тройки. Кто у нас родился вот под этим символом три?
2: Да. Ну, для троек важна
1: полезность. Тройки — это кто сразу? Кто?
2: Тройки. Тройки — это люди, рожденные 3 числа, 12, 21 и 30. Для них основной как бы фундамент — это полезность и справедливость. Да? То есть, что, если они что-то делают, это должно быть полезно. Тройки, как правило, разносторонние личности. Именно чистые тройки знают, чего они хотят. Это лидеры по своей натуре. Они не потерпят лидерство в личных отношениях. Тройки — именно женщины, даже в большей степени. Если мы возьмем 12 число, эти люди — психологи от природы. Эти люди альтернативную природу имеют. Они могут совершенно с другого угла что-то подсветить. Да? Но их как бы главный мотив — они любят быть в центре внимания, 12 числа. Они могут быть как экстравагантными, так и эксцентричными. Это очень интересные такие натуры, да, если кратко прям. 21 числа — это мастера подачи. Они могут хорошо подать какой-то материал. Это довольно щепетильные люди. И вот там как раз проявлена вот эта история, да, полезности. Они, как правило, если решают свой вопрос, они решают еще и ваш, и наоборот, скажем так, да, там такая бартерная история. А если мы берем 30 число, то они быстро загораются какой-то идеей, они могут загореться, зажечься, потом потухнуть, они влюбляются, разлюбляются. Тридцатки — очень сильные руководители по своей природе, тоже авторитарными могут быть, и там как раз сильно проявлена, да, справедливость. Но вообще разносторонние люди, у них все идет от насмотренности и кругозора. Это мастера светской коммуникации, да, это главная их история. Если мы говорим про четверку, люди, рожденные 4-го, 13-го, 22-го и 31-го, да?
1: Ну, мы о них уже поговорили.
2: Мы о них поговорили, да. Ну, да. Их основная история, да, то есть как бы честность, заслуженность, чтобы было все определено, гарантии, практично, это все вот про них. Все, что осязаемо. Если мы берем с вами пятерки, пятерки — это динамичные люди. Люди, рожденные 5-го, 14-го, 23-го, ну и все, да. Соответственно, если мы берем пятерки, во-первых, они могут простыми словами объяснить сложные вещи. Пятерки, они всегда со своим каким-то смыслом. Они могут очень хорошо притирать интересы других людей. Для них важна логика. А смысл
1: и
2: того...
1: И свобода. Вот очень важна свобода.
2: Свободолюбие, наверное, больше в впечатлениях каких-то, да. Потому что они эгоцентричную природу имеют, именно чистые пятерки. Но здесь основная история в том, чтобы они быстро соображают, во-первых, да, они могут притереть быстро новую информацию и притереть к своему интересу, интерес другого человека. То есть они сначала выяснят все про другого, а потом они начнут вот притирать этот интерес. В этом отношении они очень хорошо могут, да, ну, переговоры вести или продать что-то. Они могут сочувствовать другому человеку. Пятерка отвечает в психоматрице за сочувствие в том числе, или коннект, или понимание логики другого человека. 14 числа осторожные. Они все время хочется сбросить оковы. Во все тяжкие, может быть, даже броситься, да, там, хочу вот наесть сегодня. Нет, надо себя как-то вот придержать в умеренной позиции. Они очень хорошо могут организоваться для адаптации чему-то. И они постоянно вносят свои какие-то новые решения в ремесло какое-то свое, да. А если мы берем 23 число, там взбалмошные люди, талантливые люди, они могут защитить кого угодно, сказать за кого угодно. Такая продюсерская история, командирский тон.
1: Я 6 лет встречалась с человеком 23 числа,
2: да?
1: Он именно продюсер,
2: да,
1: и
2: да,
1: композитор.
2: Да, продюсерская история, они очень

0: хорошо раскрывают таланты других людей, и они за словом в карман не полезут. Они могут любому высказать все, что угодно. Такие командиры, да? В армии очень много 23 числа. И пятерок, кстати, тоже в армии много, потому что они структуру любят и иерархию тоже.
1: Uh-huh. А шестерки?
0: Шестерки...
2: А давайте здесь сделаем паузу. Как раз пятерочка, 35-я минута. Нам надо прерваться на рекламу.
0: Хорошо.
3: Нужные люди. Нужные люди. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Итак, друзья, мы в рубрике «Нужные люди», и у нас сегодня в гостях очень интересный человек, нумеролог Ильяс Фокат. Мы с Димулей тут прям за эфиром все пытаемся выяснить. Очень интересно. Ильяс, ну давайте, мы вот остановились, по-моему, на пятерочках, да? На пятерочках, про пятерочек мы все рассказали, шестерки.
2: Шестерки. Шестерки – это атмосферные люди, то есть они без близких отношений не могут.
1: Когда родились сразу?
2: Рожденные 6, 15 и 24 числа. Самые, наверное, вот во все тяжкие, которые постоянно обновляют зону комфорта, вообще не все шестерки заточены на комфорт, на очаг, на какую-то общность, на вложение, да, в общее дело, общие ценности какие-то. Это основная история. Они строят очаг, строят традиции, они хранители наследия, да. А шестерки-идеологи, кстати, еще те, это цифра победоносная, шестерка победить, да, ресурсная такая. Ну и, конечно же, страстная. А если мы говорим про шестерку чистую, то у этих людей все зависит от их конфигурации дальнейшей, да, но в целом, как бы, спокойные люди. Эти люди любят вкладываться в семейные отношения, или, если они в коллективе, они могут создавать хорошую атмосферу там, да, то есть довольно участные такие люди. А если мы говорим про 15 число, то они постоянно стремятся обновить свой комфорт. Пойдем купим это, пойдем это, потом съездим туда. То есть 15-е очень магнетичные люди. А их основная сила — воодушевлять и распознавать. Они манипуляторы еще те. Они сами могут манипулировать. После того, как они узнают о вас все, да, они могут выйти в эту позицию. Но благодаря этому они могут распознавать вот манипуляцию других людей. И в этом их сила. И самая интересная история 15-х чисел — они могут воодушевить вас на все что угодно. Вот он что-нибудь транслирует, 15-е число, да, и вам просто хочется это взять.
3: Продажники.
2: Да, ну, в том числе, да.
1: Да, семерочки. Это рожденные?
2: Рожденные 7, 16 и 25 числа. Семерки — это достигаторы. Семерки, их постоянно выбрасывают в аналитику, потому что они все хотят быстро и сразу. Но их основной мотив — признание. Я хочу быстро получить признание, да, достичь какой-то цели, но суть в том, что им нужно родить какую-то технологию, которая будет только их, уникальная, когда они будут вот что-то анализировать, препятствия какие-то преодолевать. 16 числа, им постоянно надо что-то настраивать, постоянно нужно... Они могут с нуля вообще хорошо все построить, да, 16 числа. И, как правило, это такие неформальные люди, они могут выстраивать системы, но перед этим они могут разрушить все. Если 25 числа, то для них может быть, например, если семейная история, например, женщина 25 число, для них семья как некий вот, да, бизнес-проект, они могут так к нему относиться. Если мужчина 25 число, они любят, чтобы женщина покровительствовала, и они стремятся к... ну, к успешности, да. 25-е числа, они любят уединиться, как и все семерки. Но и в дальнейшем они могут притереть любой интерес, да, на взаимовыгодных условиях. Если мы говорим про восьмерки, восьмерки, они замотивированы на эффективность. Это главный их триггер. Но если мы говорим про чистую восьмерку...
1: Восьмерки, рождённые 17-го,
2: да, и 26-го еще. Если мы говорим про чистую восьмерку... Это тоже неформальные люди, на самом деле. Они переживают за других. Они могут в первой половине жизни проходить серию «недорасчитал что-то, не доделал», потому что их жизнь учит крутить, крутить, крутить и доводить до эффективности, да, в этом подчинении восьмерки. Расчетливые достаточно люди, рассудительные, да. Если мы говорим про 17-е число, то они постоянно что-нибудь рефинансируют, это творческие личности. Они любят демонстрировать свое нажитое имущество, это брендовые вещи, это все про них. Это люди, это творческие прежде всего, то есть они могут еще смежно каким-то обладать талантом, да, там, 17 число. Если мы говорим про 26 число, то эти люди могут создавать эффективные команды, прежде всего, потому что им здесь шестерка, и для них очень важно, чтобы коллектив нуждался в них, да, тогда они сделают все для этого коллектива, они будут покровительствовать ему, это трудоголики, это люди таким с мужским характером, женщины могут даже выполнять мужскую работу, да, 26 числа рожденные. Вот, это если мы говорим про восьмерки. Если мы говорим про девятки,
1: да,
2: девятки это...
1: Ильяс, 9-го родился, я 18-го. Зато мы сошлись.
2: Девятки — это самые обособленные, вот чистые девятки, они обособлены. Они могут адаптироваться и подстроиться под любую среду. Как правило, девятки много помогают своим родственникам. Это родовая цифра. Помогают смежно еще кому-то постоянно. Девятки очень долго ищут себя. Как бы они могут менять деятельность, да? Для того, чтобы мудрость на... вспомнить о мудрости. Вот о чем речь. Девятки не с рождения мудрые, на самом деле. Они через практику ее нарабатывают, вспоминают. Но девяток сразу же интересуют взрослые вопросы с самого детства. У них с успеваемостью, как правило, проблем нет уже. Если мы говорим про 18-е число, это люди, которые могут надевать любую маску, много актеров среди них, это люди, которые могут подстроиться под любую среду для того, чтобы прояснить для себя, прежде всего, а что там происходит, да, и потом выйти в контролирующую позицию, потому что что такое 1,8? 18. Единица, выход 8 из подчинительной позиции. Каким образом? Девятка, через адаптацию, да, к этой среде. Если мы говорим про 27 число, эти люди могут помогать другим людям находить решения на аналитической базе. Допустим, подружка попросила найти автомобиль, вот у вас есть вся база, да, с этими объявлениями. Вот 27 число может очень хорошо все это прошерстить и дать решение этому человеку. Плюс ко всему еще и свой талант какой-то подключить. Вот в чем суть 27 число.
1: Давайте быстренько еще расскажем про 24-е, а то у нас тут человек прям орет. Вы пропустили 24-е.
3: А мы выложим ВКонтакте.
1: Зайка, ну пусть, ну что человек ждет.
2: Ну, 24-е числа, они могут быть довольно скрытными, но это очень твердые люди. Если они что-то решили, они решили, да. У них может быть безоценочное фактическое состояние, а может быть вот некая, да, вот упертость какая-то. Из них очень хорошие юристы получаются, адвокаты, потому что они могут детально в чем-то разобраться монотонно, да. И так как 2 плюс 4 это 6, победить. Адвокат же победить должен, да. Ну вот как бы это основная история. Плюс 24-е числа довольно трудолюбивые, амбициозные, карьеристами могут быть, и порой им может не хватать времени на личную жизнь из-за этого. То есть 24-е числа такие. И они могут благоустраивать. У них есть какая-то идеология. То есть если 24-е число в компании, оно вкладывается в эту компанию, и есть какая-то идеология, какая-то вот, ну, я не знаю, социальная, прям, да, ну не то, что миссия, да, а эти люди могут быть назидательными очень. Что есть плохо, а что хорошо. И в этом отношении довольно быть твердыми.
3: Илья, а вот на дату рождения мы, конечно, уже повлиять не можем. А если вот, например, даты, на которые мы можем повлиять, например, важная встреча, или там выбрать дату свадьбы, вот есть какие-то, не знаю, удачные или неудачные числа, или это вообще не имеет значения?
2: Нет, код дня, есть такое понятие, код дня, то чем управляется день? Он подсветит, какие задачки перед вами стоят. Но он не говорит о том, что это будет удача или неудача. То есть я не рекомендую выбирать даты удачные для свадьбы, еще это так не работает. Но по моим исследованиям. То есть вы смотрите по факту, вы назначили по отклику души, когда вы хотите, да, что-то провести, а дальше вы смотрите, какая энергетика этого дня, да, там по определенной формуле, для того, чтобы понять, а какую цель преследует день. Вот этот как раз цифры расшифровывает, чтобы вы были осведомлены, да, к чему быть готовым. Вот о чем я.
1: Вот, кстати, 24-й человек отзыв пишет: да, все четко, спасибо огромное. Ну что, ребят, мы бы могли болтать здесь еще много. Мы обязательно позовем Ильяса еще, и как-то вообще хотелось бы почаще нам вот обсуждать подобные вещи, потому что, ну, это интересно, когда человек может послушать радио и для себя, даже не обращаясь, например, к нумерологу, что-то важное вынести. Вот, поэтому эту социальную функцию, я считаю, мы должны нести намного чаще. У нас в гостях в рубрике «Нужные люди» был нумеролог Ильяс Фухат. Кстати, вы можете найти его во многих социальных сетях. Мы их называть не будем, потому что многие из них запрещены. Да. Вот, но найти вы можете, в общем, если захотите. А мы, конечно, друзья, всем, вне зависимости от числа вашего рождения, желаем радости, счастья, удачи. И пусть все у вас сегодня будет хорошо. Всем пока. Пока.
2: Всем счастливо, спасибо.
0: Нужные люди. Нужные люди. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Вечером температура воздуха плюс 17. Ночью до плюс 15 и, возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями до плюс 17. Утром возможны осадки.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на
0: DFM. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
9: Санавтра, Украина. 122-350-001.
10: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 60 тысяч человек поддержали Вологду в голосовании за выбор культурной столицы России. Почти 100 точек общественного Wi-Fi работает в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 60 тысяч человек поддержали Вологду в голосовании за выбор культурной столицы России. Продолжается голосование за выбор культурной столицы России на 2028 год. В этом году в конкурсе участвуют 24 города. Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет. За Вологду уже проголосовали более 60 тысяч человек. Заявка областной столицы на 7-м месте в списке. Ранее завершился первый этап конкурса. По его итогам был сформирован список из 8 городов-финалистов. Вологда успешно прошла этот этап и продолжит борьбу за почетное звание. В прошлом году в борьбе за это звание 2027 года областная столица вошла в тройку лидеров. Почти 100 точек общественного Wi-Fi работает в Вологде. По поручению главы Вологды Сергея Жестянникова в декабре прошлого года стартовала работа бесплатного общественного Wi-Fi. На территории города уже появилось 98 точек доступа к Wi-Fi. Ими воспользовались более 24 тысяч человек. Бесплатный интернет доступен на общественных пространствах и 70 умных остановках. Скорость доступа для пользователя составляет до 100 мегабит в секунду и может варьироваться от уровня сигнала. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
2: D-News.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису.

0: Реклама. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
2: РВБ, Украина, 124-77-0047-19-19, Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
2: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат,
7: мамочке нужно ее оружие.
6: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра в дерзком экшн-триллере «Натиск». Категория 18+.
8: Кубок России «АйМОЛ». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио

0: Акумулятори в «Экзист» по Шихонское шоссе 8А.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Больше. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
2: простите? Excuse me?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: Да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра.

0: А в доставке дождь из скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
1: Пятерочка доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что

0: of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку на прошлой неделе открыли Джон Саммит, Диволт и Джулия Чоч. Shades of Blue.
1: Второе место.
2: Серебряными призерами оказались Медуза и Хенрик Эммемель. Don't Wanna Go Home.
1: Первое место.
2: Ну а лидером прошлой недели стала работа Meet Me in the Dark. Абе.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
0: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
0: On DFM.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Пароль?
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
6: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Кубок России IMO. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РДС GB и РДС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrift.ru. 0+.
0: Right now.
1: А теперь тусовка
0: on DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.

0: 3081 от 11.08.2015.
1: Файлы разбросаны по коллегам и командам в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
6: ОНВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Рос, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат...
10: Мамочке нужно ее оружие.
9: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
11: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.

0: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
2: Акция действует до конца сентября.
3: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+.
5: Right now.
4: А теперь тусовка
5: on
4: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама на Дифа.
1: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении.
2: Акция действует до конца сентября.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
6: Тысяча автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
7: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
2: Акция действует до конца сентября.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца сентября.
2: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
3: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
1: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM.
6: Потом.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио ДФМ.

Радио DFM. DFM. В Москве час. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: В Москве 2 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

some of that. Wait, wait, some of that.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.